Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Linkin Park. Дальше больше. В Москве 4 часа утра.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499-507 79 77 99.

0: Новое. Прямо сейчас. The Warning. Kerosene.
1: Новое имя в максимальном эфире. Группа The Warning. Это три сестры Вильяреал Велес, а именно гитаристка Даниэла, барабанщица Паулина и басистка Алехандра. Девчонки из мексиканского города Монтеррей выпустили свой первый альбом еще в 2017 году. Они выступали на разогреве у The Killers и Foo Fighters, участвовали в записи трибют-альбома Metallica и постепенно набирали популярность. Как в родной Мексике, так и за ее пределами. И вот лето 2026 года они уже встретили в статусе полноценных рок-звезд с большими турами и внушительными позициями в чартах. А заодно выпустили свой пятый альбом «Everything's Falling». Даем слово Паулине.
2: В общем, весь альбом посвящен тому, как ты переживаешь неудачи и потом заново собираешь себя. Мне кажется, через такой эмоциональный путь, через такую внутреннюю борьбу проходит каждый человек. Ты либо борешься с собой, либо чувствуешь, как тебя сталкивают с другими людьми. Это постоянная битва за шанс стать лучше.
1: Слушаем The Warning и их огненный боевик Kerosene прямо сейчас на радио «Максимум».

свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Это

0: Реклама. Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

новом часе на максимум. Sunrise Avenue. Def Leppard. Foo Fighters. Sum 41. Дальше больше. В Москве 6 часов утра.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
2: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00.
0: Для лиц старше 16 лет.
3: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Новое. Прямо сейчас. Royal Blood. 10 over 10.
1: Неудержимая ритм-секция из города Уэртинг заходит на пятый альбомный круг. 13 ноября этот английский дуэт выпустит пластинку Dead Company. Несмотря на контракт с гигантами индустрии из Warner, ребята записывали ее в атмосфере полной творческой свободы. Без продюсеров, без дедлайнов и всяких отвлекающих факторов. На выходе получился нарочито сырой, прямолинейный и бескомпромиссный релиз, где Майк Керр и Бен Тэтчер вернулись к своим корням.
2: На пару лет мы поставили двигатель Royal Blood на нейтралку, но сейчас мы вновь набрали обороты и теперь играем быстрее и тяжелее, чем когда-либо прежде. Мы сочиняли и записывали альбом с прицелом на живые выступления, и теперь будем играть его на сцене долгие годы.
1: На первом сингле 10 to 10 можно услышать как влияние американского стоунер-рока, так и наследие великих и ужасных Motorhead. Предлагаем его вашему вниманию прямо сейчас.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: Доброе утро, здравствуйте.
1: Здорово.
0: В эфире утреннее шоу на радио Максимум.
1: Оу, yeah.
0: Да, да, сегодня у нас прекрасный день под названием четверг. И это 1 октября 2026 года. Такого еще никогда не было. Это 1 октября 2026 года. И второго уже не будет. Второго будет 2 октября 2026 года.
1: И тоже нас радует такая перспективка.
0: Да, плюс 9 градусов в столице сегодня. Облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. А это значит, что хорошая такая, ну, плюс-минус теплая осенняя погода.
1: Я требую
0: погода.
1: Прояснений.
0: Все будет, все будет. У нас 4 часа впереди, эти 4 часа вы проведете в компании замечательного человека. Именно про него пишут вот эти книги «Жизнь замечательных людей». Дмитрий Шиманский.
1: Можно было бы уже, кстати, двухтомничек выпускать.
0: Человек, который вчера пел вместе с группой «Татуин» в программе «Умеем слушать» на радио «Максимум» песню про «Экспрессо».
1: Залетайте посмотреть, видюху выложили мы в наших каналах везде.

0: Где? Он, как и наш, ну ладно, сейчас об этом. Как и наш барабанщик, у него теперь две группы. Эксперт в области сентября 2027 года. Что будет в сентябре 2027 года? Говори быстро.
1: Все перейнули к приемникам. Я знаю только про себя. Прилетел запрос на проведение фестиваля на свежем воздухе.
0: Фестиваль на свежем воздухе в сентябре 2027
1: года. Причем для студентов МИФИ.
0: О, ничего себе. Ядерный который?
1: Он.
0: Ой, класс. Надо дожить еще до 27-го года.
1: Вот теперь есть хотя бы повод, собственно говоря. А Чаки-бой чебуреки ел такой.
0: Да, слушай, когда ешь чебуреки, ты не знаешь, доживешь ли ты до сентября 2027 года. Это всегда лотерея. Но мы отмечали день рождения барабанщика. На этот раз нашего любимого Романа Титенштейна, барабанщика группы The Translators, еще куча других всяких команд, возможно, даже и Татуина. В Чебуречном мы сидели. Ну, я скучал, честно скажу. Нет, не по Роману, хотя и по Роману тоже, но чебуреки эти золотистые кокошники с мясом. Еще вчера были с сыром. Ну, кто этот придумал? Этот человек, ему надо руки поцеловать и пальцы. И, мне кажется, ему уже памятник, если не поставили, то улицу точно в честь него назвали.
1: Хотелось бы отдать ему пару билетов на концерт группы «Мастер», но нет, разыграем их в первом часе.
0: Ну, он сам, знаешь ли, мастер своего дела. Также у нас будет автовопрос, у нас будут темы раскатаны. В последнем часе гость.
1: Да, у нас «Макси-бизнес» будет, посвященный IT. В общем, все по порядку.
0: Все, как мы и любим. По музыке сегодня будет более чем прилично все. Давайте озвучим некоторые композиции. Marilyn Manson, Matchbox 20, Papa Roach, Scorpions, Pink. Прямо сейчас, ну тут даже, мне кажется, молодые дети знают. Круто, мощно, громко понеслось. Юху!

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Чак и Шуманский.
1: Трезвое, как стекло, Пинк в эфире утреннего шоу на радио Максим, а по-другому и быть не может, друзья.
2: Но не менее трезвый Шуманский, кстати.
1: Утро в 7:00.
2: С новостями.
1: Стучится в окно.
2: Ну, пустите.
0: Новость на радио Максимум.
1: Открываю.
2: Пустите, если не в эфир, то хотя бы в СПА-поезд из Москвы в Карелию.
1: СПА-поезд, так рассказывай.
2: Да, новинка, скоро отправляется. Значит, туристический СПА-поезд будет ходить из Москвы в Карелию. В нем будет настоящая сауна с зоной отдыха. Сама сауна будет работать с 9 по 31 октября в поезде. Сеанс 90 минут обойдется в 2700 рублей с человека.
1: Так.
2: Вот, халаты, полотенца, тапочки включены в стоимость.
1: Блин, как круто, круто они придумали.
2: Да, круто. И маршрут, главное, классный. Если кто-то вот не бывал в Карелии, я могу сказать, что ну, это просто... И там-то в сауне сидят на удовольствие, скорее всего, потому что если с видами еще особенно.
1: А тут ты еще едешь, ты эти виды меняются.
2: Картинка меняется, действительно.
1: Плюс, у тебя ко всему прочему, поездная вот романтика вот эта вся, она же тоже никуда не девается.
2: Да, значит, также заказать можно будет еду из вагона-ресторана прямо в эту СПУ. На длительных стоянках в Петрозаводске в Сортовале можно сдать вещи в стирку и глажку, забрать свеженькие обратно в тот же день постирать. Но дома не стирайте, в поезде хотя бы постирайте. Можно постельное белье с собой взять, два баула с носками. Все это СПА-поезд.
1: Это просто поезд мечты. Но, честно говоря, для меня главное в СПА это просто поспа.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Шуманок и Шуманский.
1: А он хорош. Jared Leto, 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie.
2: Просто искренний крик мужчины, который испытывает настоящие эмоциональные перегрузки.
1: Где-то там в Антарктиде, насколько
2: да,
1: я помню,
2: был это снят все про
1: этот
2: него.
1: Клип. На вот, рыбалке.
2: Ну, знаешь, в записи все это слушать, конечно, хорошо, но вот крутую музыку вживую услышать, это в 10 тысяч раз круче.
1: Я с тобой полностью согласен, Дмитрий Николаевич.
2: И мы сейчас объявим начало приема заявок на розыгрыш. Специально для фанатов тяжелого звука. Группа «Мастер», живые легенды отечественного отборного металла, готовят грандиозный вечер на Горбушке. В программе два концерта в одном. Сначала прозвучат все треки с нового альбома «Тесла», а следом мощнейший сет из любимых хитов. Участвуй в конкурсе и выиграй два билета на шоу 9 октября.
1: Да, друзья, если вы фанаты группы «Мастер» или просто хотите сходить на концерт легенд... Ты, кстати, заметил, что сегодня какая-то проблема с ртами?
2: У нас как будто в студии невидимо летающий какой-то...
1: Карлсон.
2: Да.
1: Периодически...
2: То и дело вылетает в рот.
1: Пытается нам что-то плохое нам сделать. Друзья, если вы любите хорошую, классную, тяжелую музыку, мы сейчас говорим на хэви и харди, поэтому это ваш шанс ходить на концерт бесплатно, выиграв два билета в игре «Вотафакт». Прямо сейчас мы принимаем заявки, куда отправлять, расскажет специально обученный. А вот кто это, я узнал его. Мужик.
0: Пишите на номер 8-926-007-103-7. Реклама.
3: Он мой номер один, моя половина.
4: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
5: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского вова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
4: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club Кухни Народов России. Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Первое правило HAVA LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого

0: и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: папа. Папочка, папуля. Папа Роуч, Wake Up Calling в эфире.
1: Утреннее шоу Чак и Шуманский.
0: Мы с Шуманским размяли, как говорится, друг другу рты и готовы рубиться в What the Fact прямо сейчас.
1: What the Fact на радио Максимум.
2: Рубимся мы за парочку билетов на концерт группы «Мастер» с фанатом группы «Мастер» Алексеем.
0: Алексей, привет, доброе утро.
3: Привет, ребята.
0: Как так получилось, что ты фанат группы «Мастер»?
3: Да с детства у бати винил был, слушал.
0: Круто. А какие... Давай так, давай проверим его. Три главные песни группы «Мастер».
3: Сейчас уже не скажу. Лет, наверное, 5 назад последний раз пластинку включал.
0: Я понял. Вот он и вскрылся.
2: Слушай, а вот ты когда стал фанатом группы «Мастер», да? А ты бы когда другие группы услышал, ты не захотел перекинуться на другие коллективы какие-то? Остался верен?
0: На «Арию», например.
2: Да.
3: Ну, параллельно слушал «Арию», почему бы нет?
0: Iron Maiden.
3: Естественно.
2: Гарри Мейден.
0: Я могу назвать любые названия, и он будет соглашаться. Ладно, друзья, играем в What the Fact. Разыгрываем два билета на концерт группы «Мастер» вместе с Алексеем. У нас три факта, два настоящих, один придуманный. Тебе нужно, Леха, догадаться, какой факт мы придумали сегодня.
2: Сегодня мы играем в честь Международного дня музыки. И я нашел очень интересные названия жанров музыкальных.
0: Которые доселе не были
2: озвучены. Которые доселе мы с тобой не слышали, скорее всего.
0: Алексей тем более.
2: Да, вот один из них выдуманный. Давай пытаемся понять, какой.
0: Итак, раз, два, три, включай тревожную музыку, погнали.
2: Итак, если ты проявишь сноровку, то ты найдешь в интернетах треки таких жанров, как Simpson Wave, гипногогический поп.
0: Так.
2: Или Batman Dance.
0: Batman Dance. Simpson Wave, гипногогический.
2: Гипногогический.
0: Гипногогический.
2: Поп и Batman Dance.
0: Batman Dance. Алексей, ваш ход.
3: Опа, Batman Dance. Мне почему-то не нравится гипногогический поп.
0: Ну, тебе может не нравиться что угодно, но нам нужно выбрать то, чего на самом деле не существует. Гипногогический поп.
2: Почему тебе это не нравится? Какое-то слово тебе кажется немножко странным?
3: Да, первое слово кажется весьма странным.
2: Ну, давай еще раз.
0: Simpson Wave.
2: Гипногогический поп и Batman Dance.
0: Batman Dance. Как ты думаешь, что из этого придумал Шуманский сегодня с утра пораньше?
3: Ну, наверное, Simpson Wave. Ладно, поменяю мнение.
0: Человек так любит, да, Бэтмена, что даже не подумал бы его вставить.
2: Я разрываюсь просто вот между желанием
0: дать билет,
2: проучить Алексея или все-таки отправить его. Но он должен сейчас предпринять какое-то действие для этого.
3: Ну, я думал, наверное, все-таки отправить.
0: Отправь, пожалуйста, отправь тебе на концерт группы «Мастер», я
2: очень
0: люблю.
2: Нужно исправиться как-то, понимаешь, взять себя в руки.
0: Я, честно говоря, Алексей, я бы тебе подсказал, но я сам не знаю, какой вариант нужно выбрать.
2: Ты коварство нашей игры,
0: что
2: никто не знает.
0: Я боюсь, что даже сам Шуманский не знает.
3: Бэтмен никогда не танцевал, Бэтмен Дэнс.
0: Бэтмен Дэнс.
2: Давайте принимать. Итак, Simpson Wave, отделившийся от Vapor Wave'а. В 2016 году Simpson Wave фактически представляет микрожанр в микрожанре. В основе стиля сэмплы и видеоряд популярного мультсериала, смешанные с электронной музыкой, элементами New Wave и многим другим.
0: Это круто.
2: Гипногогический поп. Его исполняли группы, которые в 80-х использовали в своем творчестве замедленные, зацикленные, сильно искаженные звуки для создания подобной сновидению, психоделии и медитативной музыки.
0: Типа гипногогический.
2: Да. И Batman Dance придуман был мной сегодня.
0: Ну ты, Шуманский, ты как придумаешь?
2: И, возможно, будет исполнен на ближайшем концерте.
0: Ставишь людей в неудобное положение, в том числе и Бэтмена. Но Алексей справился с этим заданием. Хоть и не без нашей помощи, и получает в подарок от Радио Максимум.
2: Два билета на концерт группы «Мастер». 9 октября тебя ждет фактически два концерта легенд отечественного хэви-металла. Живая презентация всех песен с новой пластинки «Тесла», а затем бронебойная подборка лучших хитов «Мастера». Встречаемся 9 октября в ДК Горбунова в 20:00.
0: Алексей, мы тебя поздравляем. На самом деле ты большой молодец, что ходишь на концерты, тем более концерты группы «Мастер». Давай вспоминай их лучшие хиты, готовься к выступлению. А прямо сейчас в финале вопрос тебе.
2: Сколько было бы поклонников у «Batman Dance», если бы он существовал?
3: Максимум!
0: Да!
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский». Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроян, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
10: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
14: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
15: Любимая, там дождь. Возьми такси.
14: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
16: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
17: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Волчак и Шуманский.
1: Это были Matchbox 20, She's So Mean. Такая злая она, ух, прям невозможно. Добрый автовопрос прямо сейчас, друзья.
0: Автовопрос. Автовопрос на радио «Максимум».
2: Значит, предложено ввести водительские удостоверения для электросамокатов.
1: Опачки, вот это новость.
2: Приравнять электросамокатчиков к водителям, ага. Обязательно получать права. Также ведомство выступило за запрет использования самокатов детьми до 16 лет.
1: Вот это правильно.
2: И по тротуарам на них тоже запретить кататься.
1: А где кататься? То есть по дороге только передвигаться, правильно?
2: Вообще в этом есть логика, согласись, ну,
1: количество смертельных случаев, я думаю, увеличится в разы.
2: А, слушай, но это того стоит, я думаю.
1: Нет, я согласен с тобой полностью. Когда еду на самокате, это лучшее вообще, что случалось со мной в жизни.
2: Ну, получается, с одной стороны, закрут гаек, а с другой стороны, честно говоря, когда я иду по тротуару, вот мне хотелось бы идти на расслабоне, да. Не думать постоянно, что у меня из-за спины сейчас кто-то вылетит.
1: А он обязательно вылетит. И вылетает так, что мало не покажется.
2: Ну, глобально, давайте, решаем сейчас вместе с вами судьбу.
1: Вопросы какой-то.
2: Самокатчиков.
1: Ну, сдавать надо. Сдавать или не сдавать?
2: Ну, давай, еще одни. Давай, пусть еще одна категория самокатная. Надо, не надо?
1: Да, нужна ли самокатная категория вождения прав?
2: Yes.
1: 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Напишите нам, пожалуйста, в мессенджер Макс свое мнение.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Собчак и Шуманский.
1: Послушали мы, значит, прекрасного мужчину Мэрилин Мэнсона и возвращаемся к нашим самокатчикам, которым, скорее всего, возможно, в ближайшем будущем нужно будет получать права на вождение самокатного средства. Но... Назовем его так. Звучит, конечно, дико.
2: Мнения при этом очень сильно разделились слушатели. Вот, например, начиная от Павла, он говорит: «Доброе утро, не нужно никаких категорий вводить. Прокатным самокатам просто нужно ограничить скорость 10 км в час, а на личных пусть долбятся, как хотят». В то же время нужна категория, пишет...
1: Что имеет в виду по словам «долбятся»?
2: Виталий. Ну, разбиваются и т.д. и т.п.
1: Так.
2: Нужна категория.
1: Нужна.
2: Для самокатов и для электровелосипедов. Мопеды и мотороллеры, например, по тротуарам не гоняют. Вот я здесь полностью согласен с тем, что чем железный, больно бьющий самокат отличается от мопеда. То, ну, знаете, степень перелома будет в этом случае на 10% меньше.
1: Не одна рука, а две.
2: Да. Как-то так, что ли, получается.
1: Доброе утро, не нужна. Нужны велодорожки, говорит Николай.
2: Не напасешься.
1: Я с ним согласен, да. Убрать одну полосу движения автомобиля и сделать из этого две велодорожки.
2: Или просто полностью дороги переделать велосипедные.
1: Или перекрыть все дороги, кстати, ничего, никаких проблем я не вижу в этом.
2: Анна говорит,
1: люди и так никуда не ездят.
2: Лучше бы правила дорожного движения в целом сделали обязательным предметом в школе для всех абсолютно. Хорошая мысль, между прочим. Все-таки, черт возьми, шанс, что будущий студент, а потом и взрослый человек станет автолюбителем и хотя бы раз сядет за баранку или вообще будет пользоваться персональными средствами передвижения, велик. Я бы сказал 99,9, поэтому да. Граждановедение же введено в школах.
1: А тут самокатоведение будет.
2: Самокатовождение.
1: Самокатоводение. Есть самокатчики головного мозга, пишет Андрей, им никакие права не помогут. Но то же самое можно сказать и про автомобилистов. Друзья, давайте не будем ссориться с утра пораньше.
0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Группа Muse на Chief Superstar. А в следующем часе вас ждут Nirvana в Блуме, ZZ в Топах, Гуд Шарлоттах, Shine Down.
1: В Москве 8 часов утра.

0: Хорошо, отлично, супер-пупер, друзья.
1: Супер старого.
0: Именно с этих слов начинается утреннее шоу. Сегодня 1 октября, я всех поздравляю. Второй осенний месяц на дворе. Плюс 9 градусов в столице. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.
1: Внезапно повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» стала бестселлером в Бразилии благодаря футболисту.
0: Так.
1: Бразильский футболист Густаво Скарпа помог повести той самой Льва Толстого возглавить список самых продаваемых книг в бразильском онлайн-магазине. Полузащитник «Атлетика» Минейро записал видео о повести и рассказал, что именно ему в ней понравилось.
0: Так,
1: после публикации спрос на книгу резко возрос.
0: Вот оно.
1: Прикольно.
0: Началось, кажется, началось.
1: А удачно, что на все языки, да, переведены произведения,
0: да,
1: литературные.
0: Это очень удачно.
1: Но тем не менее, вот бывает такое, что какие-то произведения супер классные, которые когда-то были прям вау-вау-вау, стали мемами.
0: Угу.
1: Давайте сегодня поднимем такую узкоспециализированную литературную тематику.
0: Давайте попробуем.
1: Не читал, но осуждаю ее, назовем. И вы расскажете о том, как у вас были истории, когда книги, которые когда-то были супер классными, вдруг стали мемными. Мемный статус приобрели. Не знаете, куда деть вашу коллекцию пиратских комиксов о мышах-байкерах с Марса из 90-х. А помнишь, еще были такие книги, там, «Терминатор 1», книги «Терминатор 2».
0: Конечно, конечно.
1: Такие самопридуманные.
0: «Терминатор 3», да, веселые, как про Штирлица.
1: Несколько лет вы жили по заветам книги «Богатый папа, бедный папа». Кстати, ее автор, напоминаю, достаточно банкротный человек.
0: Конечно,
1: достаточно.
0: Конечно.
1: А может быть, вы никому не показываете вашу татуировку с обложкой «50 оттенков серого»?
0: Ой, ребята, не просто будет сегодня. Я знаю, какие у вас отношения с книгами непростые, но давайте делиться историями ваших взаимоотношений с книгами непростыми, которые вы когда-то были супер популярными, а потом обрели какой-то мемный статус. 8926007137. Пишем в мессенджер Макс, комментируем в группе Радио Максимум ВКонтакте. Слушаем хорошую музыку. В этом часе Duran Duran и Evan.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Чак и Шуманский.
1: Фредди Меркьюри и его жареная курочка в эфире One Vision. А мы с вами, ребята, окунаемся в невероятный мир книг. Книг, которые когда-то были супер популярными, а потом обрели мемный статус. Анастасия вступает в наш разговор со своим Гарри Поттером. В 12 лет она его читала. В 34 она читает Драмиону. Что такое Драмиона, спрашивает меня Дмитрий Николаевич.
2: Я бы хотел очень узнать, конечно.
1: Это фанфики эротического содержания, в которых драка Малфой во всех смыслах любит Гермиона Грейнджер. В прямом, я бы сказал, даже драконит некоторые.
2: Даже будоражит сознание, честно говоря, довольно, такая информация.
1: И Анастасия пишет, что это довольно популярная тема. По одному лучшему фанфику даже экранизацию будут снимать.
2: Ну, а вот эти рыженькие братья там участвуют?
1: Уизли?
2: Конечно.
1: Зачем Уизли? Так, руками. Знаешь, это анекдот.
2: А Слизерин там фоном
1: составили? Медведь Уизли. Там Слизерин такой происходит, что тебе мало не
2: покажут.
1: Два раза. Ну, фанфики, конечно, тема интересная. Ты читал фанфики когда-то?
2: Нет, ну вот сейчас прям понял.
1: Разного рода эротические рассказы, довольно фривольные и пошлые. Я бы даже сказал, в некоторых местах хардкорные, посвященные всяческого разного рода популярным героям. Не только книг, но еще и всяких фильмов и так далее. Я даже помню, был фанфик про меня и Хоббита. Давным-давно, во время
2: очень
1: первой альтернативы.
2: Очень интересное кино.
1: Почитать.
2: Но Хоббит, он сейчас книги же пишет, вот он может, в общем-то, его воссоздать.
1: Так это он сам про себя и написал. Есть ли фанфики про нас с тобой, Дмитрий Николаевич Шуманский? Вот вопрос, который сверлит.
2: Если кто-то планирует писать, обратитесь, пожалуйста, вначале.
1: Я думаю, Анастасия уже занялась этим делом, скорее всего, у нее хорошо получится.
2: Он зашел в студию, и там горел только тусклый свет от монитора.
1: Да.
2: Пульт привычно пульсировал эквалайзерами.
1: Как его?
2: Слушай, я и сам могу.
1: Как и его микрофон.
2: Как его микрофон, соответственно. Ну вот.
1: Главное, чтобы там не фигурировала Нина Борисова. 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Ребята, пишите в мессенджер Макс истории ваших взаимоотношений с книгами, которые когда-то были супер популярными, а потом обрели мемный статус.

0: Реклама.
1: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится, и жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Билли Теллон, Fallen Leaves. Ребята, говорим сегодня про книги, которые были супер популярными, а потом обрели мемный статус. Я понимаю, что не просто объяснить людям, что мы имеем в виду, но вот люди пишут. Дэнди Макс говорит: утро вам бодрого, книга «Темная башня» после выхода фильма потеряла все. Ну, я, кстати, согласен с ним. Я очень люблю Стивена Кинга. «Темную башню» я не помню, читал я или не читал, но я что только не читал у Стивена Кинга. Мне кажется, все смешалось там. «Оно», «Темная башня», «Томми Нокера» и прочее, прочее. И я посмотрел фильм «Темная башня». Ну, такая хинея. Ну, просто невозможно.
2: Ну, невозможно, потому что выдавать качество нон-стопом.
1: Ну, качественно, да.
2: Разговор о комиксах разблокировал воспоминания о комиксах «Рыжий ап», пишет Александр, которые распространялись бесплатно по почте. Возможно, это немного не по теме. И вот поймал себя на мысли, что это было довольно хайпово на тот момент. Куда все это делось? Мальчик Саша, 93-го года выпуска.
1: А я помню комиксы не «Рыжий ап», а... комикс «Медвежонок Бамси». Помнишь, был такой?
2: Кстати, сейчас я попробую, смотри, «Медвежонок».
1: Он такой рыжий, бам, как ап, в принципе.
2: Вижу,
1: он
2: сейчас,
1: не сильно отличался друг от друга. Был такой?
2: Да.
1: Но он не стал почему-то культовым, но у меня в сердце, у него отдельное есть местечко. Я в детстве читал комиксы про «Медвежонка Бамси», мне очень нравилось.
2: Я помню...
1: А потом появился Бэнкс.
2: Год 90-й, что ли, или 91-й, и у меня в руках оказались польские комиксы...
1: Про клещей.
2: «Капитан Америка» был.
1: Да ты что говоришь такое? Польский «Капитан Америка»?
2: Да.
1: Там взять «Капитан Польша», а не «Америка».
2: Взять вместо вот этих всех штуку. Интересно было, листаешь их, смотришь, думаешь, что, черт возьми, вообще происходит?
1: Блин, я придумал, у них, наверное, в Польше совершенно другая история. То есть у американцев «Капитан Америка», который борется... с организацией «Гидра». А у Польши должен быть пан Польша, который борется с организацией, которая называется «Курва».
2: «Курва».
1: Ребята, 8-9-2-6-0-0-7-103-7. Давайте поговорим о книгах, которые были супер популярными, а стали мемными, но уже после рекламы Red Hot Chili Peppers вместе с «Shinedown».
0: Реклама. Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. «Точка Банк».
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на «Точка.ком» 18+.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: цена роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. Аутер телеком. Угарин 106 590 202 86 20. Город 5. Детали dom.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься

0: остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс 360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770 на 15 56 68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
12: С первой ноты.

0: Shine Down Young Again.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Когда мы были молодыми и чушь, как говорится, прекрасно несли, это про вот эту вот песня.
2: А про вот это вот у нас есть шновость.
1: Шновость на радио «Максимум».
0: А вот это вот что вот это?
2: А это про животик небольшой.
0: Про животик, давайте уже про еду быстрее.
2: Если вы обнаружили у себя небольшой уютный животик,
0: так, да,
2: где-нибудь,
0: да,
2: к концу осени, то помните, это абсолютно биологически обоснованный результат.
0: Это нормис.
2: Да, потому что тяга к еде, как выяснилось, усиливается осенью из-за нехватки света. Короче, это биологическая история. Из-за холода и сырости организм ищет способы согреться. Горячая еда и напитки дают это тепло максимально быстро. Сладкая и жирная еда снижает стресс и напряжение.
0: Боже, сладкая и жирная, как я люблю.
2: Что бы это могло быть?
0: Ну,
2: сало в шоколаде, классика.
0: Да, конечно же.

0: сладкое, жирное. В любом случае, винить себя больше...
1: Пицца зефиром.
0: Да, больше не стоит, потому что мозг устремляется в попытке компенсировать потерю энергии из-за холодов и отсутствие света. Конечно, самым простым способом это съесть что-нибудь эдакое, истекающее.
1: Ну, раз такая хорошая новость, то я предлагаю песню на этот счет.
0: Жуть.
1: Зима, холода, в холодильнике еда, кефир, колбаса. Салу говорю я, да.
2: Реклама.

0: рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-1605. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Mirpay карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Mirpay, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Mirpay. Mirpay. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. 16+.
10: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
11: АО «Кордиант» — НН-760-115-09.
12: Он мой номер один, моя половина.
13: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
14: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто».
12: Люблю его так сильно.
14: Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Шунак и Шуманский.
1: Fatboy Slim, The Rockefeller Skunk в эфире. Мы говорим о книгах, которые когда-то были супер популярны, потом стали просто мемными.
2: Мемности хватает, прямо скажем. Значит, работаю в бумажной фабрике, mm-hmm. принимаем макулатуру, так. переработку, часто привозят книги. И я, говорит, сойду с ума, если еще раз привезут книги об Анжелике и ее...
1: И ее чего-то там.
2: Да. Я просто боюсь представить, каким тиражом их выпускали. Цифр таких нет.
1: Да.
2: Говорит, слушай, ну это тоже куда-то туда, да, в разряд для взрослых, я так понимаю.
1: Анжелика? Нет, Анжелика и демоны, Анжелика и Варум.
2: А я думал, Анжелика и ее маленькая...
1: Нет, это довольно распространенный такой романтик, да, для женщин в возрасте, не только.
2: А как ты разбираешься вот такой второсортной литературе, я понять не могу?
1: Я сейчас подловил, я не знаю, откуда я... Не, ну, был Анжелика, королева ангелов, был, по-моему, что-то такое. Был фильм целый, там был не один фильм, их было штук 20, и были книги соответствующие. Мама моя читала, скорее всего, и тетя моя читала.
2: А тебе она читала это на ночь?
1: На ночь она мне не читала. Но я вот смотрю на фотографию, то, что нам Борис прислал, где в огромных тюках лежат эти книги на свалке. Mm-hmm. И, честно говоря, становится обидно за тех людей, которые эти книги писали. Да, пускай Анжелика, может быть, и не супер высокоинтеллектуальная литература, но все-таки это книга, это автор, это мозговой какой-то... процесс, вложенный в труд, это в конце концов. Как можно книгу взять и выкинуть?
2: А вот вам реальная история. У меня есть хороший знакомый, который когда-то работал тоже на книжной фабрике. Угу. И у них был бракованная партия книг
1: так.
2: для детей с пищалками внутри.
1: Так, что, да, такая...
2: Да, и так. проблема в том, что когда их нужно было уничтожить всячески mm-hmm. для переработки,
1: mm-hmm.
2: огромный пресс сдавливал это безумие
1: да.
2: и раздавался писк.
1: Какая все-таки интересная работа уничтожать книги. У нас тут ZZ Top затесался. Ребята тоже, как, кстати, открыто музыкальная книга уже на протяжении многих десятилетий радует всех своей музыкой. После чего будет реклама, а там Duran Duran Evanescence.

0: выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: Вторую бумагу для выпечки «Паклан» ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 169,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на «Глобус.ру».
6: «Мобискар Автостекло» заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в «Мобискар» всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар.

0: спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо» до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
2: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
3: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
2: На московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
4: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-392-44741, 16+.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Evanescence, Who Will You Follow завершают этот час. А в новом часе вас уже ждут Depeche Mode и Linkin Park. Аврил Лавин, Skater Boy. The Offspring, Original Prankster. И Pierce the Veil, So Far, So Fake.
1: В Москве 9 часов утра.

0: Всем доброе утро.
1: Здорово.
0: Мое почтение, Дмитрий Николаевич Шиманский.
1: Чеки бой.
0: Да, это мы. 103.7 наша частота, и чем чаще, тем лучше. Погода хорошая сегодня. Осенняя, 1 октября, плюс 10 градусов, облачно, с прояснениями, без осадков.
1: Если сейчас 5 баллов на дорогах Москвы, то что было бы, если бы сейчас, например, начался сезон дождей? Страшно представить. Ребят, не знаю, как у нас это получается, формировать такие монструозные красные образования на теле города, но нужно каким-то образом двигаться, как-то, знаете, так ловчее,
0: шевелиться, да, как змея
1: да,
0: ползти.
1: Четче, понимаете? Вот, например, вчера доучивал я один из билетов на водительское удостоверение. Что так. Говорю, там написано, вот если ты, говорит, хочешь правее взять, потом повернуть, тебе надо сначала притормозить, потом взять правее на следующую полосу. Или двигайся с такой же скоростью, как двигался, бери правее, а там уже тормози.
0: А левее не надо брать?
1: Правильный второй вариант.
0: Что ж такое? Хорошо,
1: не надо тупить. Вот о чем этот билет.
0: Это, кстати, главное правило.
1: Да, это иносказательным образом. Он говорит, а сегодня еще у нас классные деньки всякие, кстати, есть.
0: Сегодня праздник. День саке в Японии, день независимости в Нигерии. Международный день музыки мы с вами уже отметили. Международный день пожилых людей. Дмитрий Николаевич, я вас поздравляю.
1: Да,
0: мы с вами уже
1: праздничком.
0: Мы с вами уже пожили. А вот классный день, который всем нравится. День кофе. 1 октября в австрийской столице города Вене отмечают день кофе. Но мы тоже любители кофе. Здесь находятся, да, в Москве, в России,
1: да.
0: Везде этот напиток любят. Им гордятся, им бодрятся. Ну ведь кроме кофе есть же что-то еще, что бодрит вас по утрам.
1: Пожалуй, и об этом нам сейчас слушатели и расскажут. Лучший способ взбодриться утром, кроме прослушивания утреннего шоу, конечно же,
0: и кофе.
1: Yes. От вас принимается на 8-926-007-103-7. Нам в МАКС пишите в обязательном порядке, потому что некоторые способы взбодриться утром, я уверен, мы будем перенимать у вас. Для нас, Чаком, бодрость утром — это практически инструмент рабочий.
0: Это правда.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Шуманский.
1: Глен Стефани, what you waiting for?
2: Ты чего ждешь-то?
1: Давай уже просыпаться, давай бодриться. Как вы бодритесь, кроме кофе и утреннего шоу? Рассказывайте сегодня в своих сообщениях.
2: AI совместил и день кофе, и необходимость взбодриться.
1: Так.
2: Тема наша. Говорит, ничего так не бодрит по утрам, как пролитый кофе на штаны.
1: Пролит кофе на штаны. Прекрасно, прекрасно. Грязно, но прекрасно одновременно. Ты когда-нибудь проливал кофе себе на штаны?
2: Именно кофе нет, но
1: а что проливал?
2: Пятна были разные. Однажды я пролил себе полностью сок из одной хинкалины.
1: О, щи.
2: Во время деловой встречи.
1: Грязный ублюдок.
2: Это так. Был самый центр Москвы.
1: Почему ели на встречу хинкали, объясни мне.
2: Ты знаешь, почему-то в голову пришла вот эта безумная мысль. Почему-то встретились там, это было метро Маяковское.
1: Так.
2: Как сейчас помню. И я понял, что у меня еще весь день впереди. Штаны светленькие,
1: да,
2: серенькие.
1: Дмитрий Николаевич.
2: Вы знаете, вы когда вот начинаете свой день, надо врубать бдительность на максимум. Полностью.
1: Но начни свой день с хинкали, это не тот совет, который
2: не тот,
1: хотел бы
2: а есть
1: людям.
2: Нужно не просто над столом, а нужно встать на стол, наклониться вперед вот максимально.
1: А,
2: да, в наклоне уже хлебать.
1: Но там, кстати, есть свои определенные какие-то не лайфхаки, а правила поедания хинкали, чтобы не облиться. То есть можно как-то взять вот так между двух пальцев, вот сюда вставить эту
2: языком так,
1: пробку, да, и да, и сюда, надкусываешь, там уже высасываешь. Но это надо тренироваться. Все приходит с
2: опытом. Нет, с годами, конечно. Поверь мне. Я тебе сейчас...
1: А мы не так часто едим хинкали, чтобы тренироваться.
2: Надо тренироваться, продолжать.
1: Типа так в студию не влез. Самое бодрящее с утра — это звонок шефа с фразой «Ты где?». Я вот думаю, конечно же, это было бы не очень приятно. Представляешь, ты спишь и еще до будильника. У тебя во сколько будильник стоит обычно?
2: 5:30.
1: В 5:30, опять до будильника, примерно в 5:27 звонок. И звонит тебе наш начальник, говорит: «Ты где?». Что отвечает в такой момент?
2: Здесь нужно, конечно, в рифму ответить.
1: Я думаю, либо... Нет, тут нужно ответить либо в рифму, либо песни. «Эй, начальник!»

0: Шунак и Шуманский.
1: The Offspring, Original Prankster, песня про Баскова, почему-то всплыла тут снова сразу. Лучший способ взбодриться утром – это разбудить спящую жену. Уж она после этого точно тебя взбодрит.
2: А что это у нас жена спит, а вы...
1: А муж идет.
2: Ну, идет.
1: А так нормально. У тебя жена спит, кстати, пока ты на работе?
2: Спит, но это у меня.
1: И у меня тоже спит.
2: Мы так...
1: Жена должна...

0: Решили.
1: Муж работает, жена спит. Каждый должен заниматься своими делами. Это, я считаю, правильно.
0: А вот я вам от себя еще скажу, вариант взбодриться — это завести собачку. По утрам будет вам.
1: Ну, неужели тебе не хочется поспать еще одни шуманские? Неужели ты ради животного, который даже не разговаривает с тобой?
0: Как это не разговаривает?
1: Ну, как она с тобой?
0: Ты не слышал, как же со мной разговаривает.
1: Я тебе не хотел говорить, но это ты сам с собой разговариваешь.
0: Да, ну бред какой-то. На самом деле, они так классно манипулируют, что тебя долго собака не может бесить. Угу. Все равно ты, как только продрал глаза, первое — это раздражение, а потом видишь ее и думаешь, ну что ж ты за беззащитное существо.
1: Волочь такая.
0: Даже не можешь самостоятельно.
1: Ничего не можешь самостоятельно. Можно взбодриться за несколько секунд, когда ты спала, а тебе еще двоих детей в школу рожать. Ой, собирать. Прикинь, двоих детей в школу рожать. Каждое утро женщина была рожала. Ну вот, с утра. Вот, ладно, это уже...
0: Сколько квартир было бы выдано? Сколько парковочных мест роддано?
1: Каждое утро нужно ребенка родить, чтобы он пошел в комнату. Все по новому. Вот этот весь цикл, только он очень быстрый такой.
0: Мне кажется, вот сейчас такая ситуация, что только так и надо.
1: Это точно. Это точно.
0: Восстанавливать население.
1: Алексей рекомендует очень интересный способ взбодриться. Это поесть перед сном арбуз. Желательно целиком.
0: Или дыньку, там тоже не меньше жидкости.
1: Но арбуз все-таки повеселее.
0: Арбуз веселее, особенно без косточек. Сейчас такие пошли сорта. Черный принц пробовал?
1: Мочегонный принц. Друзья, реклама. После рекламы Aerosmith и Pierce Will.
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Limana Pro.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского слова. Наименование оборудования. Аутер телефон комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Дочка.Банк.
5: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125. 770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акции действуют с 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
9: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
10: Любимая, там дождь. Возьми такси.
9: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
11: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
12: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
13: Куда срочно перенести рабочие чаты?
14: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
15: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
16: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
17: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта.

0: Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Чак и Шуманский.
1: Pierce the Will в эфире утреннего шоу. Это радио Максимум. So far, so fake. Ребята, не откладываем в долгий ящик шновости.
0: Шновость на радио Максимум.
2: В Мексике, штат Юкатан.
1: Всегда весело.
2: Да, рыбак на лодке. Кстати, рекомендую видео найти по словам...
1: Очень занимательно?
2: Да, по словам, осьминог присосался к лицу. Значит, там действительно очень странная ситуация. Видео начинается с того, что у дядьки к лицу присосался осьминог.
1: Как?
2: И вот он пытается...
1: Отодрать.
2: Как мощнейшую присоску от себя отцепить, но это оказывается невозможно. То есть такая хватка мощная, адская абсолютно. Друг стоит рядом, не спешит на выручку, ржет.
1: Не помогает, да?
2: Да, снимает на видео.
1: Я бы тоже так делал.
2: Но у дядьки, у которого к лицу осьминог прилип, явная паника. То есть по всем движениям видно, что он хотел бы от него как можно быстрее избавиться.
1: Но он похож на доктора Зойберга из Футурамы.
2: Максимально, максимально. Причем ведь что там, понимаешь, происходит, мы же не видим. Он же присосан к лицу.
1: Вообще, это, наверное, как в фильме «Чужие», да? Вот этот фейслагер, который
2: история.
1: Прыгает тебе на лицо и начинает присасывать.
2: Да, поэтому эта ж новость, она скорее на визуал. Тут надо себя, конечно, хорошо представлять.
1: Но она тоже предостережающая на всякий случай. Лето, конечно, уже закончилось, но многие люди же путешествуют в теплые страны, купаются там и вот знакомятся с разными.

0: разного рода морскими обитателями, в том числе осьминогами, достаточно близкими. Но это, кстати, тот самый случай, когда реально лучше не на лицо.
1: Реклама.
2: Он мой номер один, моя половина.
3: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
4: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-2013-2195. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob. ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+. Теперь увидим.

0: можно супить.
1: Точка.банк. АО ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
4: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе, как дела у мужа. Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте!
9: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Аврил Лавин, Скейтербой на радио Максимум.
1: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
0: Ну а мы продолжаем бодриться, веселиться. Вы нам рассказываете, что кроме кофе и, естественно, радио Максимум утреннего шоу вас бодрит в этой жизни больше всего, Сергей, лучше всего.
2: Сергей признается, что его бодрит факт наступления выходных скоро.
0: Так.
2: Осталось недолго, собственно говоря. Ну,
0: как
2: да.
0: Будто он, да, вот ждет выходные. Что-то может на этих выходных такого произойти, чего не происходит на будних.
2: Это все игры разума. Ты думаешь,
0: пьянка опять
2: ты думаешь, что что-то произойдет. Причем она у него произойдет в пятницу, скорее всего. То есть завтра, а выходных не будет.
0: А вот Алексей пишет, что лучший способ взбодриться с самого утра — это начать копать. Причем не лопатой, а мотобуром. Сразу же просыпаешься и участвуешь в клипе Бенни Бенасси, который Satisfaction.
2: Touch me.
0: Touch me.
2: Ты.
0: Так, кто еще бодрится сегодня?
2: Слушай, Светлана бодрится тем, что у нее двое моих детей, но это мы, знаете, сегодня в хит-параде у нас первое место занимает почему-то именно бодрые родители.
0: Причем те же дети, по-моему.
2: Да, бодрые по неволе, да?
0: Там была Людмила. Не, ну а как, вот нарожали, теперь, пожалуйста, будьте любезны.
2: Да не, ну радость и счастье, что тут уж.
0: Желаем?

0: телефоне или на умной колонке, в автомобиле, часах и на смарт-ТВ. Меняй устройство, но не музыку. Цифровая платформа «Радио Максимум». Более 20 музыкальных онлайн-станций на любой вкус. Подкасты, записи эфиров и все самое интересное в одном клике от тебя. Где ты, там Максимум. Реклама.
1: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
4: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.

0: спасибо.
1: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Есть два типа людей. Одни говорят:
8: «Смотри у меня!»
7: А другие:
9: «Смотри, у меня в окнах МГУ Сити Центр».
7: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал «События». Старт продаж видовых квартир. «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Доброе утро, друзья! В эфире утреннее шоу на радио Максимум. С вами Чака Шиманский, и у нас снова Макси Бизнес.
1: Макси Бизнес у нас сегодня максимально, я бы сказал, иишный. Но
0: в последнее время все чаще и чаще, ты заметил?
1: Да, но это скоро уже будет нормой, потому что действительно вкалывают роботы, а не человек. Давайте общаться на эту тему с Александром Вартаняном, экспертом по ИИ в бизнесе, маркетинг-директором Bittrex24. Здорово!
2: Доброе утро, Александр!
3: Здравствуйте, друзья, здравствуйте!
1: У нас тема такая: новая реальность бизнеса от вайб-кодинга до ИИ сотрудников. Я тебе по секрету скажу, что ничего не понятно, и пока даже не очень интересно, потому что надо вбросить такой вот факт какой-нибудь классный, чтобы мы такие: а, нифига себе.
0: Вот оно как на самом деле оказывается.
3: Но это такой, на самом деле, довольно-таки приятный новый мир, в котором, да, вкалывают роботы, а не человек. И сейчас действительно уже на 2026 год уже многие бизнес-процессы можно прям целиком отдать таким виртуальным роботам, если так можно их назвать. Они будут зарабатывать вам деньги, да, примерно так.
1: А, нет, подожди.
0: Звучит круто.
1: Они будут больше, чем люди тебе зарабатывать даже?
3: Ну, конечно, вопрос хороший. Я не думаю, что прям больше, чем люди, но поконкурировать с некоторыми профессиями действительно могут.
1: Ну, или возни меньше, чем с людьми, возможно, будет.
3: Или больше, тут пока непонятно, потому что все равно их тоже надо учить, все равно за ними надо присматривать, да, чтобы они не понаделали делов. Но,
0: чтобы,
3: конечно,
0: они не заработали денег больше, чем ты.
3: Больше и не уволили тебя потом.
0: И не уволили тебя, да.
1: Вот друзья, это уже затравочка.
0: Заинтересовал. Друзья, новая реальность бизнеса сегодня в утреннем шоу Макси Бизнеса от вайб-кодинга до и сотрудников. В гостях у нас Александр Вартанян. Давайте, если что, задавайте вопросы. Если нет, просто наслаждайтесь нашим общением.

0: Собчак и Шуманский.
1: Это Макси Бизнес, друзья. Мы все глубже и глубже с Дмитрием Николаевичем опускаемся в тему искусственного интеллекта. Но и не забываем про бизнес.
2: Да, вот интеграция ИИ в бизнес получается. Давайте, чтобы для простоты понимания, это ИИ-сотрудник, можно его так назвать?
3: Да-да, почему нет?
2: Но он не оформлен по трудовому договору. Это он куплен.
1: Это тоже другие истории. Александр Вартанян сегодня с нами, эксперт по ИИ в бизнесе, маркетинг-директор Bittrex24. Едем дальше.
2: Едем дальше, и давай сразу вот представим себе тогда этого сотрудника. Этот сотрудник был создан внутри компании или кто-то его привел за ручку?
3: Но скорее я думаю, что сейчас чаще приводят за ручку, потому что все-таки для этого нужны серьезные какие-то модели искусственного интеллекта, которые серьезно кто-то где-то разработал. И сейчас, конечно, в России очень мало компаний, которые могут себе позволить самостоятельно эти модели делать, самостоятельно как бы такие сервисы реализовывать. Поэтому чаще всего это какая-то внешняя разработка, которую условно, да, приводят, показывают ей бизнес-процессы, там учат ее каким-то таким типовым действием, говорят, занимайся, вот это вот там твой кусок бизнеса, да, условно, там, я не знаю, занимайся вот контролем сотрудников или занимайся.

0: А если там выписка отпусков, что-нибудь такое.
1: Ну, не каждый, кстати, процесс в компании можно безопасно доверить. Делегировать. Да, потому что ключи-то от этого сотрудника у внешней конторы остаются.
0: Не, прям идеально до конца делегировать вообще ничего не стоит. Потому что, ну, как минимум, кто-то должен нести ответственность, да? И все равно каждому такому сотруднику виртуальному надо живую белковую нейронку, так сказать, представлять, mm-hmm. да, которая бы этим занималась. Но в целом сейчас уже чаще всего можно в закрытом таком локальном контуре конкретной компании на ее серверах уже какие-то модели разворачивать и какие-то такие уже сложные, умные реализации делать, не передавая там никуда никакие данные, никакие там деньги, ничего такого.
2: Да, я хотел спросить, вот эта история, да, с цифровыми

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Кайфовая часть работы доставаться. Вот как пример такой самый простой, заполнение полей по сделкам у менеджеров по продажам. Ну, серьезно,
2: звучит.
1: Да, никто это не любит. Ну, ни один менеджер по продажам не любит это заниматься, да. И очень прикольно, когда искусственный интеллект может там сам запись звонка прослушать, может сам ее расшифровать, все заполнить, там этот диван доставить туда тогда-то. И это все работает само. Менеджер доволен, все довольны, начальник доволен.
2: Хорошо. Но этот сотрудник, он модернизируется со временем, яичный. Его как-то взяли, значит, сегодня его средненького. А через 5 лет, да, через 5 лет на него можно навинтить всяких дополнительных фишек.
3: Азбуку купил.
1: Но сейчас так быстро вообще все развивается, конечно, друзья, что тут 2 недели уже можно что-то нового накрутить.
2: А он сам учится?
1: Не, для этого пока не дошли еще технологии, но там есть какие-то там якобы самообучающиеся модели. Это пока больше разговоры. Да, там может какие-то у него... А память, например, простая появляться. Но это пока все довольно просто.
3: Как говорится, встретимся через 2 недели.
4: Хорошей музыки много бывает. Подключайся к музыкальным потокам в мобильном приложении и на сайте maximum.ru. Инди, брит-поп, софт, эмо, панк, гранж, Максимум Линкин Парк, Максимум Рамштайн, Максимум Депеш Мод и многие другие. Приложение доступно в App Store и Google Play. Радио Максимум. Включай и включай.

0: Утреннее шоу «Чак и Шуманский».
1: Макси Бизнес продолжается. В гостях у нас Александр Вартанян, эксперт по искусственному интеллекту в бизнесе. И, конечно же, мы говорим про искусственный интеллект в бизнесе.
2: Да, иногда мы в нашем Макси Бизнесе принимаем ваши комментарии и вопросы. И Владислав, как мне кажется, написал прям в тему.
1: Так.
2: Сейчас с развитием ИИ, говорит он, появилось выражение «мясной прокси». Это когда начальник через ИИ ставит задачу, и подчиненный решает ее также через ИИ. То есть, по сути, люди становятся, просто носят подносы.
1: Посредниками, да?
2: Это интересная, кстати, теория такая.
1: Есть такое?
3: Я наблюдал вообще интересный процесс, когда переписка из двух человек в компании, и эти люди, они не общаются между собой сами, они просто перекидываются вот между собой файлами от их АИ-агентов.
1: Это же странно.
3: Это странно, прикол. Но на самом деле еще бывают такие забавные кейсы, когда именно сотрудник, именно вот этот, вот, так сказать, мясной юнит становится сам вот в этой цепочке бутылочным горлышком, когда там с одной стороны умный АИ-агент, с другой стороны тоже умный АИ-агент, а в середине какой-нибудь товарищ, который там...
2: Недотепа.
3: Да, ну не то, что недотепа, не настолько умный, как эти АИ-агенты, такое бывает, да, и вот это ломает всю цепочку, когда вроде бизнес потратил кучу денег на внедрение технологии, а благодаря там какому-то человеку в серединке все рушится.
2: Так. Поэтому, получается, да. Сейчас надо думать о компетенциях человека в серединке, и к нему нужно предъявлять уже не профтребования относительно темы, которой занимается компания, да, мостостроительная какая-нибудь. Он теперь не должен строить мост, он теперь должен знать, как общаться с двумя ИИ с разных сторон. Double, так сказать, conversation.
3: В том числе, на самом деле, очень хороший такой философский, я бы даже сказал, вопрос, а какими навыками должны обладать вот сотрудники, например, офисные сотрудники, для того, чтобы в этом новом мире эффективно, так сказать, встроить себя, да? И кажется, что во многом вот это вот понимание психологии искусственного интеллекта, если это можно

0: так назвать, то это одно из, да, таких ключевых качеств, потому что с людьми общаешься одним образом, когда ты начинаешь работать с искусственным интеллектом, начинаешь понимать, что им, конечно, надо задачи ставить по-другому, формулировать мысли по-другому, чтобы они понимали все корректно. Поэтому, ну, можно сказать, что да, именно формулирование вот этих вот запросов в искусственный интеллект, это, да, важная тема.
1: Короче, есть над чем работать.
2: Реклама.
3: Праздный день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Тревел». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН, 113-110-118-44, Горск, СКР.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ООО «0+».
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Автомобиль «Dongfeng Mage» – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Dongfeng Mage» – лучший в своем классе. До 31 октября «Dongfeng Mage» от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
4: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она – детская Сберкарта.
5: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Макси Бизнес в эфире. Мы говорим про искусственный интеллект в бизнесе. С нами сегодня Александр Вартанян. Ну, Саш, вопрос такой. Вот представим, да, гипотетически, что я предприниматель. У меня, значит, малиновый пиджак, огромная цепь, мобильный телефон. И я не разбираюсь в соцсетях. Точнее, не в соцсетях. Видишь, я уже пошел не подаю. В нейросетях, в искусственном интеллекте. И не собираюсь этому учиться от слова совсем, потому что, ну, в школе уже отучились. Хорош. Некогда. Тем более, когда у тебя бизнес, у тебя все время есть какие-то дела, на которые нужно потратить время и так далее. Что можно сказать таким людям? Им хана в будущем или они все-таки выживут?
2: Как? Слушай, ну смотри, во-первых, самое главное, сейчас у серьезных предпринимателей в моде синие пиджаки последние лет 20.
1: Так, записали.
2: Это важно. А второе, ну, выживание, конечно, дело добровольное. И тут надо понимать, что если ты не освоишь, освоит конкурент.
1: И тогда словно. Тебе точно, да?
2: И тогда, да, и тогда жизнь твоя станет веселее, mm-hmm. сложнее. Mm-hmm. Поэтому это же как? Это инвестиция в каком-то смысле, инвестиция в свое будущее. Ты сейчас потратил там 20 минут, причем самое прикольное со всякими этими нейронками, что можно пойти в нейронку и спросить, типа,
1: да,
2: слушай,
1: как
2: дорогой друг,
1: работать, да?
2: Да, как вообще вот мне с тобой сделать там какую-нибудь автоматизацию обработки заказа?
1: И он тебе все расскажет.
2: Ну да, он тебе не просто расскажет, он тебе покажет или сам за тебя сделает даже.
1: То есть тебе не нужно идти к какому-то левому дяде, да?
2: Который... Вообще. Не надо отдавать деньги ни за какие курсы. Просто сел, сам попробовал. Очень кайфово. И такой процесс сам по себе очень увлекательный, как, можно сказать, как игра.
1: Наверное, людей старой закалки больше всего смущает именно то, что это бесплатно, то, что это просто. Они же всегда ищут какой-то подвох. Особенно бизнесмены, они же всегда должны быть настороже. А вдруг кто-то это бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Давайте вспомним все эти пословицы, которые...
2: Ну, серьезные нейронки, они в любом случае бесплатными не будут. Тут надо понимать, что нынче видеокарты дорогие, да? Кто не знает,
1: это мы уже слыхали,
2: друзья,
1: да,
2: нейросети, они работают на GPU, на видеокартах, они нынче дорогие. Поэтому какие-то серьезные решения, они, конечно, будут требовать вложений, но какие-то простые такие вещи, вроде, я не знаю, автоматизации, вот обработки обращений в соцсетях. Вот там пишут какие-то вам, не знаю, там в какую-нибудь соцсеть, да, и вот прилетает вам где-то все это в базу, да, складывается, вы можете сами отвечать, а Ишка будет за вас отвечать. Вы спите, а с вашими хейтерами разговаривает искусственный интеллект, такие вещи можно сделать бесплатно, даже там развернув у себя просто где-то на ноутбуке, оно, в принципе, будет довольно нормально работать.
3: Чак, у тебя есть хейтеры?
1: Я думаю, что да.
3: Если нет, даже как-то обидно.
1: Дорогие хейтеры, напишите, пожалуйста, хочется узнать.
0: Реклама.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
9: За спасибо.

0: спасибо.
1: Оплачивайте бонусами «Спасибо» билеты в кино и театр на «Афише». Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сберспасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собчак и Шуманский.
1: Искусственный интеллект в бизнесе сегодня обсуждается в Макси-бизнесе. Александр Вартанян сегодня с нами, эксперт по искусственному интеллекту. Вопрос от Дмитрия из Москвы.
2: Ну, я же тоже вот в реальном мире живу. Material World,
1: как говорится. Ты живешь в Красногорске.
2: В Красногорске, но и там знает слово вайп-кодинг. И там тоже вайп-кодинг знает. Но вот применяют ли его я там, я не знаю. И хотел бы узнать, что это вообще, черт возьми,
1: такое.
2: Давайте
1: расшифруем, Александр, в первую очередь.
3: Вайп-кодинг. Ну, простым языком вот... это разработка чего угодно. Ну вот раньше там люди программы какие-то делали, да, приложения, ботов. Да. И всегда нужно было знать языки программирования, mm-hmm. нужно было знать вот всю архитектуру, как это происходит вообще. Mm-hmm. Сейчас какие-то базовые вещи, там простые программы, простые приложения, там не знаю, каких-нибудь чат-ботов, можно, собственно, доверить, сделать искусственному интеллекту. Как это происходит? Я там открываю приложение, там, допустим, в режиме код, да, там, и пишу запрос. Слушай, я хочу, чтобы мне там в мессенджер прилетали все новости там про Kanye West.
2: Окна, да. Мышка открывать.
1: Вот. Там Kanye West отменен, Kanye West разрешен.
3: Ну да, сделал.

0: Простой бота, который будет светофор мне показывать.
1: Канье, ножницы, бумага.
2: Камень, нужда.
0: И вот, собственно, искусственный интеллект идет, и за тебя вот эту вот программу для тебя делает, конкретно для тебя. Да, она круто. У тебя там где-то разворачивается, там либо на компьютере, либо на где-то в облаке, там на сервере. И, собственно, работает. И это прикольно. Почему? Потому что, во-первых, тебе не надо уже, как предпринимателю, прежде всего, на это тратить много денег. Ты можешь сам какую-то вот базовую автоматизацию сделать. Вот есть у тебя там база клиентов. Тебе больше не надо там сидеть, вот репу чесать, сколько у тебя там клиентов, на какой стадии. Ты можешь просто написать простую программу сам с помощью искусственного интеллекта, который будет за тебя вот эту вот всю аналитику делать. И к чему это приводит? К тому, что гуманитарии, да, простые офисные сотрудники, предприниматели, опять-таки, не из IT, теперь могут себе позволить реально крутую, серьезную автоматизацию, в общем-то, за копейки. Это, в общем-то, и есть такой вайп-кодинг для
1: бизнеса.
0: Хорошо,
1: но потом к этому предпринимателю у него разрастается бизнес, и он приглашает к себе уже серьезных айтишников. Они приходят, смотрят, что ему на вайп-коде ло, и за голову хватаются.
2: Смеются.
1: Конечно, я уверен, что так и происходит. Так ли это?
0: Отчасти, конечно, так, но, опять-таки, конечно, рабочие места нужны разные. Поэтому, естественно, что сейчас вайп-кодинг и серьезная разработка — это такие разные вещи, как живопись и фотография, на мой взгляд. То есть, прям, ну, радикально разные вещи. Поэтому, конечно, если хочется для серьезного бизнеса серьезную сделать автоматизацию, то лучше для этого настоящих, живых, мясных разработчиков приглашать, которые вам все это сделают. Но если вы хотите сами попробовать, если вы хотите сделать что-то вот кастомное под себя, за пару вечеров, то очень рекомендую вайп-кодинг, очень интересный, захватывающий.
1: Не, под себя не надо, вещь. Но делать стоит.
2: Не, раз уж мы расшифровали вайп-кодинг, то надо расшифровать и мясной юнит, да? Друзья, это в простонародье говоря,
1: человек.
2: Кожный мешок.

0: Собчак и Шуманский.
1: Макси Бизнес в эфире утреннего шоу. Мы говорим сегодня о новой реальности бизнеса, вайб-кодинг, мясные юниты и сотрудники, и все-все-все, что на самом деле должно помочь будущему бизнесу развиваться еще быстрее.
2: Но если мы о развитии, давай немножко о перспективах.
1: Александр?
3: Ну, вот я когда думаю о том, как все это развивается, а я думаю об этом по роду службы довольно много, да. Самое прикольное, что мне видится, это, конечно, все, что связано с гаджетами физическими и с интерфейсами. О чем я? Вот сейчас средний там день офисного сотрудника выглядит как? Он вот 8 часов с перерывом на обед там сидит перед ноутбуком в скрюченной позе, и ничего хорошего в этом нет ни для кого. И, собственно, искусственный интеллект, он сейчас позволяет уже со многими программами, там, например, с CRM, да, с менеджером задач, с какими-то корпоративными мессенджерами взаимодействовать голосом, да, просто наговаривая что-нибудь искусственному интеллекту, там, типа, эй, а ну там сходи, найди мне, где у меня там клиент мне не отвечает уже 2 недели, а Ишка идет, тебе голосом также там говорит, что, слушай, ну вот там, да, у тебя есть такие-то зависшие клиенты. Вот, или мне хочется сделать сайт, я там наговариваю искусственному интеллекту, что пойди мне, пожалуйста, сделай сайт, вот у меня бизнес по продаже там удобрений, хочу там, не знаю, какой-нибудь сайт в коричневых тонах, сходи, пожалуйста, сделай, нарисуй. Он идет, все это делает красиво, стильно, это прикольно. Ну и появляются уже совсем такие вещи из будущего уже в нашей реальности, это вот всякие умные очки. Когда уже искусственный интеллект, он навсегда с тобой. Там ты работаешь где-то в полях, допустим, там перемещаешься по городу и можешь как-то более умно

0: с помощью там тех же самых умных очков взаимодействовать с твоим рабочим софтом постоянным, там, того же Битрикса. Да, или роботы. Сейчас же робототехника уже на довольно-таки неплохом уровне, вы все вот эти вот ролики прикольные, там, с дерущимися, танцующими, прыгающими. Ну, в том числе, да. Ну, это как каждый вечер наш, да. Вот, с роботами есть, и потихонечку уже внедряется все это в реальное производство. Это уже не просто какие-то поделки, не просто игрушки, это уже такое начало будущего в нашем настоящем.
1: Мне нравится, что мы наконец перестанем, знаешь, чтобы полностью использовать компьютер, на полгода нужно выучить полностью Windows, по идее. Вот надо как бы с этим завязывать.
2: А я хочу мышкой открывать окна.
1: Я даже не мышкой хочу открывать их, в том-то и дело. Поэтому да, вот это голосовое взаимодействие — это крутая штука.
0: Сейчас уже, да, сейчас уже действительно, друзья, осваивайте искусственный интеллект, не осваивайте Windows.
2: Ну, отлично. Спасибо большое. Александр Вартанян был сегодня с нами, эксперт по ИИ в бизнесе, маркетинг-директор Bittrex24. Спасибо еще раз огромное. На самом деле, многое стало ясно, многое стало еще более интересно, и хочется во всем разобраться. Поэтому, Александр, приходите еще, мы всегда вас ждем здесь, в студии Радио Макс. Также в этой студии человек, который... я даже не знаю, что сказать про человека, который думает, что ИИ...
1: Но это мясной юнит.
2: Это самый главный, самый мясной юнит. Константин Михайлов в вечернем шоу на Радио Максимум. Он все еще верит, что... Что окна можно закрывать и открывать мышкой, причем живой. С вами были Дмитрий Николаевич Шуманский.
1: Чаки-бой.
2: Это было утреннее шоу. Всем пока, до завтра, не проспите.

0: ведение утреннего и вечернего шоу и розыгрыши фирменных призов. Все это в одном клике от тебя. Заходи на страницы Радио Максимум. ВКонтакте, Одноклассники. Подпишись на Максимум. Реклама.
1: Второй кофе, растворимый Nescafe Gold, ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 799,99, а берут два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499-579-77-99.

часе ты услышишь. Хинда. Queen.

0: Макси Ньюс. Книги.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Бразильский футболист Густаво Скарпа сделал бестселлером повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича». После его

0: Видеокнига возглавила список самых продаваемых на бразильском Амазон, а поисковые запросы выросли на 300%. Спортсмен рассказывает о книгах с 2019 года. Раньше рецензии были короче. При вращении он описывал как прикольную историю про мужика-насекомого. Дальше в планах «Война и мир», «Гоголь» и «Камю». Но иногда он читает и триллеры. Главная цель – не продвинуть конкретные книги, а приучить людей читать. Футболист, который сделал Толстого бестселлером в Бразилии. Вот это влияние. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: Макси Ньюс.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект.
5: Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Он мой номер один, моя половина.
7: Для моей машины раздел авто в Сбере.
8: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе авто. Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00-13-21-95. Москва 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь

0: Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
3: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
2: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: новое. Прямо сейчас. Касабин. Nothing better than this.
1: Серджио Пиццорно, хоть и прославился на весь мир как гитарист рок-группы, никогда не чурался электронной музыки. Он с радостью отрывается на рейвах по всему миру и сам регулярно откладывает гитару в сторону и уходит к синтезаторам и секвенсорам. Результатом такого недавнего эксперимента стала драйвовая композиция «Nothing Better Than This». Даем слово фронтмену Касабиан.
2: Это гимн фестивальных танцполов. На эту песню меня вдохновило время, которое я провел, танцуя в шатрах на фестах по всему миру. Под этим куполом возникает невероятнейшая энергия. Нечто настолько уникальное, что не сравнить ни с чем другим.
1: Радио «Максимум» предупреждает. От прослушивания следующей песни ваши ноги могут сами по себе пуститься в пляс помимо вашего желания. Так что на ваш страх и риск. Касабиан с их свежим бенгером

0: этой осенью.
1: Сколько кабачков ты привезешь с дачи?
0: Сколько шагов ты проходишь в день?
1: Ответ один.
2: Максимум!
3: Максимум!
2: Максимум!

0: Макси Ньюс. Финансы.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Каждый шестой россиянин тратит на питомца больше, чем на себя. Еще 28% примерно столько же, сколько на собственные нужды. Больше всего уходит на корм. В среднем 6100 рублей в месяц. Еще почти 5000 на ветеринаров и лекарства. На обучение и уход около 7000. Плюс игрушки и аксессуары. Показательная деталь. 61% владельцев готовы сократить расходы на свое здоровье, но не отложат лечение питомца. Больше всех тратят айтишники. Почти 15 тысяч в месяц. Дальше маркетологи и медики. При этом у 56 опрошенных расходы на себя все же больше. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс. Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В аэропорту Красноярска таможенники нашли в багаже россиянки чучело крокодила. Женщина прилетела из Вьетнама и везла его как сувенир. 105 сантиметров, 1,5 килограмма. О том, что нужно декларировать, она, по ее словам, не знала. История могла закончиться грустно, но все обернулось на пользу науки. Суд постановил передать чучело зоологическому институту РАН в Петербурге. Там его будут использовать в научных и просветительских целях. Так, сувенир из отпуска стал экспонатом. И теперь он не пылится в шкафу, а работает на науку. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
9: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает.
12: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
13: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
14: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Алёкс, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
15: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
16: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
17: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
18: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
19: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
20: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: группой Three Doors Down на радио «Максимум». На протяжении 30 лет Брэд Арнольд был вокалистом группы Three Doors Down. И за это время он практически не ходил на сторону, не создавал каких-либо сайд-проектов и не переключался на сольную карьеру. Единственным исключением из этого правила стала композиция «Wicked Man», которую Брэд записал и выпустил под собственным именем в 2020 году. Впрочем, работал он над ней не в одиночку. Вот что вокалист рассказывал о песне.
1: Продюсером выступил барабанщик Three Doors Down Грег Апчерч. Он же написал и музыку. Он сочинил гитарный риф и прислал его мне. Я послушал, и мне очень понравилась идея. Там была такая мрачная атмосфера. В моей голове часто всплывают штуки, из которых потом складываются мелодии и идеи. Я размышлял о событиях последних недель. Так и родился текст песни.
0: Под событиями последних недель Арнольд имел в виду как политический кризис в США летом 2020-го, так и пандемию коронавируса. Он упомянул, что эта песня о вещах, которые разделяют людей и формируют реальность вокруг них. И выразил надежду, что она поможет людям осознать: мы все находимся в одной лодке.
1: Брэд Арнольд, «Wicked Man».

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2020. 26 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.

0: цена роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-8620. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20:00.
6: Для лиц старше 16 лет.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
2: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
3: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Второй кофе зерновой Фреско Эспрессо Итальяно. Ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупке.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-7. 79. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В русском языке может появиться новый союз. То что? Пока это считается ошибкой, но лингвисты говорят, со временем он может стать нормой. Правильно сейчас он сказал, что завтра не придет. Но молодежь все чаще говорит то, что. Ученые из Института русского языка считают, это не деградация, а смена нормы. Что естественно, язык живой, он меняется, просто идет дальше. А мы вместе с ним, даже если иногда сопротивляемся. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс. Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Голосовые в рабочих чатах снижают продуктивность. Исследование показало, число ошибок при передаче поручений растет на 30%, а время на задачи на 15-20%. Причина – низкая плотность информации. Текст читается за секунды, а аудио нужно слушать целиком. 10 голосовых заметок отнимают до 15 минут только на ознакомление. К тому же в транспорте или в офисе без наушников их не послушать. Отсюда отложены ответы и растущий список неразобранных сообщений. А еще в ауди не поискать по ключевым словам. Сотрудники тратят до 20% времени на переслушивание старых записей, чтобы вспомнить цифры или поручения. Так что голосовые – это удобно для отправителя и дорого для получателя. Хотите эффективности? Пишите коротко и по делу. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый».

0: Бизнес. Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
1: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на ликвимоли.ру. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров, вкусов, пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
6: Любимая, там дождь. Возьми такси.
5: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
7: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
8: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
10: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
11: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
12: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
13: Фантастика.
14: Бизнесу быть. .банк.
15: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк .». Подробности на .com. 18+.
16: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Прямо сейчас. Queens of the Stone Age. Insignificant Other.
1: Всем фанатам Джоша Хоми и его группы наши максимальные поздравления. Следующую пластинку Queens of the Stone Age не придется ждать еще 6 лет. В этот раз межальбомный интервал составил всего 3 года. И релиз под названием Perfect доберется до нас уже в октябре. Продюсировали запись сами участники группы. Ее лидер Джош Хоми и бас-гитарист Майкл Шуман. Что же касается звучания грядущей пластинки, то тут можно ориентироваться на сингл Insignificant Other. Даем слово Джошу.
2: Это песня о расстоянии, о том, как некто может стать для тебя целым миром, а потом просто взять и исчезнуть. И о том странном головокружении, которое ты можешь испытать, пройдя через эту ситуацию.
1: Queens of the Stone Age и их свежайший трек Insignificant Other. Прямо сейчас на радио Максимум.

0: Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года.

0: программы «Сбер спасибо». Доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40. 0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Кино.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Во всех школах России со следующего года заработает единое школьное телевидение. Пилотный проект стартует в 15 регионах. Ученикам будут показывать фильмы и ролики после уроков и на переменах, интересные и полезные для обучения. Если пилот пройдет успешно, телевидение появится во всех школах страны. Напомним, что с 1 сентября детям нельзя пользоваться телефонами на уроках, кроме экстренных случаев. Школьное ТВ вместо перемены с телефоном. Главное, чтобы показывали что-то действительно интересное. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс. Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Слово «мокнуть» вряд ли задержится в русском языке. Так считает эксперт из Новосибирского педагогического университета. По его словам, это временный сленг, который держится на хайпе и исчезнет, как только появится что-то новое. «Мокнуть» значит затмить кого-то стилем, внешностью или успехом. Слово пришло из маносферы, а этим летом стало мемом среди школьников после популярного трека. Эксперт напоминает, так уже было с Масиком, Тюбиком и даже Гангам Стайл. Были яркими и стали истории. Так что «мокнуть» — это ненадолго, как и все хайповое. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: 8-800-277-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского вам. Наименование оборудования. Аутер телеком комплекс. Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. .банк.
5: АО .банк. Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на .com. 18+.
6: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
10: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Фрэнк премиум банкинг Эворд за 2025 год.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир. Теперь

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Three Doors Down на радио «Максимум». В 2016 году произошло одно из важнейших событий в жизни Брэда Арнольда. Вокалист Three Doors Down раз и навсегда завязал со спиртным. В дальнейшем он многократно поднимал эту тему в своих интервью и социальных сетях, подчеркивая важность перехода к трезвому образу жизни. «Самое главное тут, что я мог связать с алкоголем почти каждую проблему в своей жизни, даже когда сам пил вовсю. В итоге я оказался в точке, где понял, я пью слишком много, и мне нужно остановиться». Важным ориентиром для Брэда стали друзья по группе Three Doors Down. Двое из них также отказались от алкоголя незадолго до него.
1: «Я видел этих ребят, видел, насколько счастливее они стали. Я видел все свои проблемы. Я просто хотел такого же счастья в своей жизни».
0: Three Doors Down. Let me go.

0: 120 чашек горячего кофе, 15 уютных пледов. Неделя в лучшей бане города. Нет, это не радикальные способы согреться с приходом осенних холодов. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Каждое утро слушай шоу Чака и Шуманского, лови специальный аудиосигнал и получи шанс стать обладателем ценного приза. Каждую неделю новый победитель. И так до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Вторую пачку риса «Мистраль Осман» ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 188,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
1: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на «Глобус.ру».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту в этом выпуске. Испанская виза для россиян подорожала. Теперь она обойдется больше, чем в 10 тысяч рублей. Визовый сбор вырос до 8840 рублей, плюс сервисный сбор визового центра – около 1500. Оформление занимает примерно 4-5 недель. В ассоциации туроператоров напоминают, подать заявление можно не раньше, чем за полгода до поездки и минимум за 15 рабочих дней до выезда. Успеть получить визу до Нового года, говорят, вполне реально. Так что, если планировали в Испанию, считайте бюджет заранее. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь.

0: Вести. В этом Вести. Т-банк. Расчетная карта Black Tarif TPS3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает.
3: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

0: бизнес убыть.
1: .банк. АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: Для тех, кто сейчас предпочтет стоять, но не хотел бы так страдать. Для тех, кто мечтал бы спокойно сидеть и на стулья, скамейки, диваны без страха смотреть. Пастеризан помогает снимать воспаление, боль и способствует скорейшему заживлению при деликатной проблеме, о которой не принято говорить. Пастеризан. Один препарат, множественный эффект. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
10: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
9: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Новое. Новое. Прямо сейчас. Five Finger Death Punch. Nails in the Coffin.
1: Недавно группа прошла через очередную важную кадровую перестановку. Правда, на сей раз речь идет не о смене кого-то из музыкантов. Впервые за 17 лет Five Finger Death Punch записали альбом без помощи своего, казалось бы, вечного продюсера Кевина Чурко. Теперь этот пост занял куда более молодой Дрю Фулк, специалист, работавший с Papa Roach, Motionless in White и Disturbed. Также Дрю стал ключевым соавтором пластинки Legacy, в том числе и композиции Nails in the Coffin. Вот что о ней говорит гитарист и основатель группы Золтан Баттери.
2: Наш вокалист Айвон никогда не дает конкретного объяснения смыслу своих текстов. Он хочет, чтобы каждый фанат интерпретировал их лично для себя. Но для меня Nails in the Coffin — песня о том, как мы хороним то, что пыталось похоронить нас. Каждое сомнение, каждый прогноз, что мы долго не продержимся, каждую катастрофу, которая должна была стать последним гвоздем в крышке нашего гроба.
1: Золтан рад, что и 20 лет спустя его группа все еще в строю, и что теперь они сами будут забивать гвозди в гробы своих хейтеров. Five Finger Death Punch с треком Nails in the Coffin. Прямо сейчас на радио Максимум.

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете радио «Максимум». 103.7 FM. Макси Ньюс. Музыка.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Уже на этой неделе стартует большой российский тур группы «Эктоморф». Легендарные флагманы европейского грув-метала впервые за свою карьеру дадут 9 концертов в 9 городах. Начинаем 4 октября в Москве, а дальше Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Самара, Новосибирск и заканчиваем 17 октября во Владивостоке. Новая программа, проверенные временем хиты и энергетика, от которой хочется трясти головой 2 часа без остановки. За 25 лет карьеры коллектив выпустил 17 студийных альбомов и отыграл концерты по всему миру. Их фирменная звучание – это та взрывная смесь, которая не оставляет равнодушным никого в зале. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: mobilnet.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения, но плюс.
2: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
3: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
4: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
11: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
12: Телеканал СТС представляет.
13: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
14: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
13: Нянька в погонах. Премьера с 5 октября в 20.00.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: с группой Three Doors Down на радио Максимум. Брэд Арнольд был не только вокалистом, но и барабанщиком Three Doors Down, по крайней мере на ранних этапах истории группы. Он собственноручно записал все ударные для дебютного альбома The Better Life и лишь потом сосредоточился на пении. Впрочем, в дальнейшем при сочинении песен он продолжил делать упор на ритмику.
1: «Меня всегда немного печалило, что я так и не освоил гитару. Я никак не могу понять ее. Пальцы меня толком не слушаются. Мне говорят, играть на барабанах и петь – это безумие. А для меня безумие – это играть на гитаре и петь. Но я рад, что играю на ударных. Это помогает писать ритмичные стихи. У меня есть фундамент песни. Добавляя к ней разные элементы декора, но структура останется прочной».
0: Брэд также расхваливал барабанщика Three Doors Down Грега Апчорча. По его словам, Грег намного лучше управляется с установкой, но музыкальное мышление у них одинаковое. И тот всегда говорит: сразу слышно, что текст писал барабанщик.
2: Three Doors Down, Loser.

0: Реклама.
1: Вторую фольгу Ламберта ты зачем взяла?
2: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 349,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
3: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на «Глобус.ру».
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8499-579-77-99.

0: Костя Михайлов на радио Максимум.
1: Привет, капиталистки, 17:01, точное московское время. Ну, без 10 секунд, 5 секунд, 3, 2, 1, точно. 17:01, точнейший московский. Сегодня первый день второго месяца осени 2026 года. Сегодня 1 октября. Четверг сегодня. Из праздников сегодня день CD-плеера. Помните ли вы вот эту штуку, куда надо? Я еще помню кассетные плееры. Прикиньте. И я помню первое впечатление, когда я надел наушники от кассетного плеера. Я помню, фирма была «Лазер». Я не знаю, не Sony, как у всех нормальных людей. «Лазер» мне отец привез откуда-то из-за границы. Кассетный плеер. Я надел наушники и подумал, блин, а музыка у меня прям в голове. То есть я привык, что она где-то снаружи, а тут они прям внутри. Внутри головы раскрывается музыка. Ну, хорошее звучание было, кстати. Очень качественное. Лазером. А потом начал отверточкой маленькой подкручивать головку, и все пошло по одному месту. Также сегодня день менее чем идеально, тоже хорошо. Сегодня Всемирный день татуировщика. Татуировщики все, тату-мастера, все с праздником. Всемирный день сакэ сегодня, или день японского вина. Всемирный день воздушных шаров по всему миру. Международный день охраны енотов. Я никак не хочу комментировать этот праздник. День рождения почтовой открытки. Сегодня день сухопутных войск Российской Федерации. Пехота с праздником. Всемирный день какао и шоколада. Сегодня Международный день пожилых людей. Без комментариев. Международный день музыки. Сегодня Международный день кофе. Как вы думаете, что мы будем праздновать из этих двух последних праздников? Конечно, Международный день кофе. Выпьем чаю. Как чаечка огласил начало вечернего шоу Лаури из «Эрасмус». Дальше много всего интересного. Rise Against, The Cranberries, No Con, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi. Прямо сейчас «Эрасмус» in the shadows. Всем привет!

0: The Cranberries, Animal Instinct. 17:10, точное московское время. Анна пишет: привет, Костя. Здорово, Анна. С днем кофе тебе. Ай, спасибо. А что ты сам предпочитаешь, кофе или чай? Вообще, в одно время мне что-то даже кардиолог кофе запретил пить. А потом я сказал: да фиг с ним, блин, один раз живем. И кофе мне дико нравится, как пахнет. Особенно на вкус, может быть, не всегда. И если кофе вкусно сварен, то, конечно, я предпочитаю кофе. Но его, если так честно сказать, положа руку на сердце, редко где варят хорошо, действительно. И поэтому я предпочитаю чай, причем очень крепкий. Вот, скажем, в той самой же Турции я не пью ни ракы, ни вино, ни пиво, их турецкое фес, которое, кстати, очень вкусное. Но я там в Турции пью исключительно чай вот в этих самых рюмочках в виде тюльпана. По-моему, так они и называются, тюльпаны, рюмочки. И вот очень-очень крепкий чай люблю. И когда там где-нибудь в гостях мне предлагают чай, говорю: да, только, пожалуйста, воды поменьше, чаю побольше. Воды в чай можно вообще не добавлять. И так вкусно пожевать. Но шучу, конечно, я люблю чай такой очень-очень мега крепкий. И в последнее время я не очень любил бергамот, но в последнее время, благодаря подруге, которая пьет с бергамотом чай, я вот подсел даже на бергамот. Так что кофе, да, я не отрицаю, если очень вкусно сварен, классный. Особенно кортадо, обожаю. Там либо flat white, ну, либо прям хороший эспрессо, прям дабл, прям хороший, чтобы густой был. Либо кофе по-турецки, но эспрессо круче. Ну, кортадо вообще мой любимый, one love вообще. Кортадо супер. Прогуглить, не знаю, что такое. Ну, а если прям хороший кофе и хороший крепкий чай, выберу чай.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: И незачем было так орать. Coming up, Rise Against Savior. Прямо сейчас Buck Cherry, Crazy Bitch.

0: ИТ-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club «Кухни народов России». Покупайте емкость для специй 100 мл всего за 49 рублей, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УКРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка банк».
9: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
14: Любимая, там дождь. Возьми такси.
13: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
15: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
16: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
17: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь Т.
18: В этом весь ты. Т-банк.
20: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.
22: Первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты.

0: Реклама. Он мой номер
1: один, моя половина. Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
2: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами «Спасибо» в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО «НПФ Сбербанк». ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
7: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
8: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.
9: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
10: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Бон Джови на радио Максимум, Living on a Prayer. Два первых альбома не смогли протолкнуть Бон Джови в число главных рок-групп мира. Их ранние треки еле-еле доползали до американского чарта, а на других континентах дела шли еще хуже. И тогда команда сделала, возможно, важнейший шаг в своей карьере. Позвала на помощь Дезмона Чайлда. Тот уже успел завязать с активной музыкальной карьерой, но зато раскрылся как ловкий автор песен для других исполнителей. Именно Дезмон Чайлд несколькими годами ранее сочинил для Kiss культовую «I was made for loving you, baby». Причем Бону Джови и Ричи Самборе, ну, Джону Бон Джови и Ричи Самборе, даже не пришлось нанимать Чайлда на полную ставку. Он смог им написать лишь 4, вернее, помог даже написать 4 песни из 10. Но зато 2 песни из них стали хитами на все времена. Композиции «You Give a Love a Bad Name» и «Living on a Prayer», которые вы только что прослушали на волнах радио «Максимум», где вас черти носили, вознесли Бон Джови в ранг небожителей. А вышедший в том же 86-м году альбом «Slippery When Wet» и по сей день является самым кассовым релизом группы. Его заявленные продажи превышают 25 миллионов копий.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Давайте. Так, это что это? Музыку хотел запустить, а запустил себе опять подложку. Ее вы уже наслушались. А вот эту песню сегодня еще не слышали. Evanescence, «Call Me When You're Sober».

0: Костя Михайлов на радио «Максимум».
1: Спасибо, Эмили. 17 часов 47 минут, точное московское время. Анна пишет: спасибо за развернутый ответ. Сейчас про Гугля. Анна пошла гуглить картадо. Удачи тебе, это вкусно. Это тоже с молоком, но крепко. Крепче, чем все остальные кофе с молоком. Костя, привет, пишет Надежда. Надежда, привет. Кэп Мэд Макс пишет нам: Кость, приезжай ко мне. Я тебе сварю кофе в турке с кардамоном и флюидами магии. К тому же, цитируя пушкинского героя, над именем которого ты потешался, к нам, где в гости обещался, да доселе не собрался. Это над чьим пушкинским именем я потешался? Над Германом? Герычем? Уж полночь близится, а Герыча все нет. Я подумал, как Геракла маму в детстве тоже, наверное, Гера звала. Герман, Геракл, Гера, сокращенно, да. Или над каким пушкинским героем я потешался? Над Черномором? Над Черномордом? Или над Русланом? Ну, не над Людмилой точно. Над Русланом, может быть, Руслик, Суслик. Не знаю, короче, напомни. А вообще, 3 октября мы с группой товарищей открываем осеннюю сессию настольных битв в D&D, чьи персонажи продолжают поиски утерянных сокровищ. Это подземелье дракона, я так понимаю. Тебе, Костя, кофейно-бодрящего эфира, пиратам роковый привет, ключку, соль, горячий привет и настроение победителя. А всем слушателям магию максимум в сердца. Спасибо, дорогой, умеешь ты пожелать. После короткой рекламы Кин и моя любимая песня Дотри.
0: Это музыка максимум.

0: прыжков толпу из 15 человек к большим мировым турам. От прямолинейного гитарного инди к бесконечным экспериментам с жанрами. От простых личных историй к концептуальным рассказам об антиутопичных мирах. Радио «Максимум» представляет специальную неделю группы «Nothing But This». Свежие треки с нового альбома «Stray Dogs». Красочная подборка песен из всей дискографии и много неожиданных фактов об одной из самых ярких рок-групп нового поколения. Ты узнаешь, зачем гитарист Доминик Крейг выдавал себя за фронтмена? Как обычный имбирь чуть не оставил вокалиста Конора Мейсона без глаза? Что заставило их написать первый в своей истории концептуальный альбом? И другие удивительные истории о самобытных и неповторимых героях современной рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Nothing But Thieves с 5 по 11 октября на радио «Максимум». «Максимум». Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
6: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКН 127-39-244-741, 16+.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
10: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
11: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Смотри, The Bottom в следующем часе His Infernal Majesty. Вилли Германович Вало и душевная речь на похоронах сердец. Традиционно за гробным голосом. Queen, Another One Kiss the Dust. Свежая от Foo Fighters, Asking for a Friend. Kaiser Chiefs с их единственным хитом Руби, Руби, Руби, сынок. Дальше больше не отставайте.
1: В Москве 6 часов вечера.

Depeche Mode, I Feel You. Специально для фанатов тяжелого звука. Группа «Мастер», живые легенды отечественного отборного металла, готовит грандиозный вечер на «Горбушке». В программе два концерта в одном. Сначала прозвучат все треки с нового альбома «Тесла», а в следующем мощный сет из любимых хитов.

0: Реклама.
1: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
2: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
3: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Бабушка, Гвидон. Ай, кошмар, Гвидон. Боже мой. Гвидон, возьми бидон. Сходи за молоком. Гвидон, блин. А я уверен, что какие-нибудь родители вот из этих самых из зумеров или из миллениалов своего сынка Гвидоном назвали наверняка, ведь сейчас кем только не называют там, там зверополк какой-нибудь, там светопуп. И Гвидон, я уверен, что есть мальчик, сейчас живет с именем Гвидон. Кошмар, бедный мальчик, и родители, конечно, великие мозги. Ох, кота можно Гвидоном назвать, тоже прикольно, кстати. Это кто тут нагвидонил, а? Или, а кто это у нас тут в тапочек нагвидонил? Надежда Стандецкая пишет, какая у тебя классная фамилия, Стандецкая. Привет, Костя, здорово, Надежда Стандецкая. Огненного эфира тебе и настроения, Надюша. Спасибо тебе, Надюша Стандецкая. Класс, еще одна Надежда пишет. Приветик, пистолетик, пишет Надежда. Здорово, гаубица. Привет, царь пушка.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.

The Score и All Nation Carry On. 18:19, точно московское время. Эльмира пишет: добрый вечер, прекрасный Константин. Привет, прекрасная Эльмира и Сян Миссис. Крутого эфира и вечера, спасибо большое. Кэп Мэд Макс пишет, вот имя того пушкинского персонажа, над которым я издевался, над Гвидоном я издевался. Вот не помню уже, но имя ужасное, конечно. Гвидон. Царь Гвидон над златом чахнет. Или это Кощей, да. Кощей тоже пипец, конечно, имечко. А это древнерусское имя Кощей, реально. Кощеюшка. Гвидон.

0: Новая волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. Аутер телекомкод. Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
1: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии Коммерсант. Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
5: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
1: ООО Яндекс.360 для бизнеса. УКРН 125. 770-056-68, Москва, улица Тимирова, 11, акции действуют с 1 по 26 октября 2026 года, подробнее на 360.yandex.ru/business.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
10: Алло, ну как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
12: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказа.

0: рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Год, когда я приехал в Москву, 1980-й, Queen, Another One Bites the Dust. В начало 80-х Queen вошли другой группой. Фредди Меркьюри коротко постригся и отрастил усы. Другие музыканты тоже поубавили в шевелюрах, а их музыка обрела новые грани звучания за счет новомодных синтезаторов. В 1980 году Квинны выпустили целых две пластинки: студийный альбом «The Game» и саундтрек космо-опере «Флэш Гордон». И если их киномузыкальный опыт получил весьма средние отзывы и продажи, то пластинка «The Game» удалась на славу. Главным хитом альбома стала, конечно, «Another One Bites the Dust». Несложно догадаться, что и автор тихоня басист Джон Дикон. Его узнаваемый басовый риф лег в основу самой прибыльной песни в истории Queen, а впоследствии помог спасти немало жизней. Многие британские медики учатся ловить правильный ритм массажа сердца именно под эту композицию.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Наш вечерний музыкант.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%, бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер. Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Первое правило «Have a LF7». Комфорт в салоне,

0: Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
2: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» – НН-760-115-09.
5: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
7: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
9: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы. 8499-579-77-99.

0: The Offspring, I want you bad.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Так, сейчас внимание всех стесняшек и тревожников. Исследование показало, рассказы о неудачах делают человека более привлекательным в глазах окружающих. Теперь поняли, почему некоторые блогеры и блогерши начинают вдруг рыдать в Нильзаграме. Там или где-то еще, рассказывая о неудачах. Плохо. Это тоже ход.

продуманный. Думаете, социально тревожным людям сложнее очаровывать незнакомцев? Не-а. Ученые из Бухарестского университета, это в Румынии, уверены в обратном. Они провели эксперименты, выяснили, в каком случае уязвимость воспринимается лучше, чем уверенность в себе. В эксперименте участвовали четверо добровольцев, спикеров и 136 испытуемых, которые оценивали выступление первых. Среди говоривших было двое студентов с диагностированной социальной тревожностью и двое без нее. Ну, то есть это спикеры, которые говорили, два тревожника и два без. И два уверенника, скажем так. Сначала участникам показывали только фотографии человека, затем видео, в котором спикер называл свое имя, возраст и рассказывал об увлечениях. На третьем этапе добровольцы делились со зрителями счастливыми воспоминаниями школьного прошлого, а на четвертом, наоборот, рассказывали о самых печальных событиях детства. Согласно результатам эксперимента, с каждым новым рассказом уровень симпатии к героям видео рос, причем положительный эффект оказывали не только позитивные воспоминания, но и монологи о душевной боли. Более того, после грустных и тяжелых историй у оценивающих усилилось желание пообщаться с рассказчиком вживую. Авторы связывают закономерность с так называемым эффектом ореола. Суть в том, что слушатели, которые сами нервничают при контакте с людьми, склонны проецировать эту потребность на рассказчика и оценивать его снисходительнее, независимо от сути сообщения. У исследований есть, конечно, ограничения. Самоотчеты не всегда точны, а видео воздействует на людей не так, как живой разговор. И все же общий вывод скорее обнадеживает. Чтобы понравиться людям, не обязательно выглядеть безупречно. Не обязательно быть 100% уверенным в себе и таким холеным продажником с идеальной речью и с металлическим уверенным голосом. Абсолютно не обязательно. Более того, мне кажется, в последнее время это уже отталкивает, потому что это уже достало. Вот эти вот уверенники все вот эти вот, они, по-моему, уже заколебали. Не так ли? Давайте сегодня поговорим о ваших неудачах, которые вы считаете своими плюсами. Lucky Loser. Тема вечернего шоу «Полезный Михайлов» на радио «Максимум». Кстати, это реальный термин. Lucky Loser – это спортсмен, проигравший матч на завершающей стадии отборочных соревнований, но, тем не менее, включенный по ряду дополнительных показаний в основную сетку турнира. Это возможно, например, после того, как другой игрок выбывает после начала турнира из-за болезни или травмы. Такая замена, как правило, возможна до того, как начались матчи в основной сетке турнира. В теннисе первым победителем турнира ATP, прошедшим в сетку как Lucky Loser, стал в 1978 году швейцарец Хайнц Гюнтхарт. Но это историческая справка. Вернемся к сегодняшней теме. Итак, Lucky Loser, тема вечернего шоу на радио «Максимум». Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен как-то раз поставил вам детский мат, но вы этим гордитесь, потому что вы играли с самим чемпионом мира. Вас уволили за то, что весь отдел целый день ржал над вашим анекдотом вместо того, чтобы работать. Тоже есть чем гордиться. А может быть, однажды вы получили травму в спортзале, неудачно потянувшись за бутылкой с водой, с электролитом, или за стаканчиком со смузи. В спортзале потянулись. Рассказывайте, какими своими неудачами и фейлами вы искренне гордитесь и хвастаетесь перед окружающими. Не стесняйтесь, гордитесь своими фейлами, хвастайтесь в Максе, радио «Максимум» на номер 8926-007-1037. 8926-007-1037. И в официальном Макс-канале радио «Максимум». После короткой рекламы Линкин Парк.

0: Выбирай свое устройство. Доступно в App Store и Google Play.
1: Реклама. Поздравляйте любимых учителей вместе с Озон Фреш. Закажите вкусные конфеты, набор пирожных или большой торт, которого точно хватит на всех. Привезем с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
3: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
4: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
6: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути.
7: Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Вторую шоколадку, Аленка, ты зачем взяла?
9: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 109,99, а беру две, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
10: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
11: «Мобискар автостекло» заменим быстро и легко.
12: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
11: Mobiscar автостекло заменим быстро и легко.
13: Выйдите на террасу, сядьте в любимое кресло, вдохните чистый воздух парка, остановите взгляд на зелени деревьев. Расслабьтесь. Расслабьтесь.
14: Но не расслабляйтесь слишком сильно, чтобы не упустить свою резиденцию в клубном доме «Река». Городские виллы в парке на Мосфильмовской. Террасы, камины, окна в пол. Клубный дом «Река» от «Донстрой». Проектная декларация на нахойкодом.рф.
15: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
16: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в «Азбуке вкуса». Все возможности в «Сбербанк онлайн». При оплате товаров в магазинах «Азбука вкуса» до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, УГРН, 111-774-668-98-40-0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: Депрессия Reckless for I am Death. В следующем часе 30 Seconds to Mars, моя любимая эпичная Closer to the Edge. Билли Айдол с песенкой про то, как Rebel ел. Свежие кости для ворона от Nickelback. Блинки с диагнозом вечернего шоу. А также Green Day, Трэвис, Франц Фердинанд, Джо, Рамштайн и не только. Дальше максимально больше.
1: В Москве 7 часов вечера.

0: Billy Idol, Rebel Yell.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Дмитрий Громаковский пишет: «Константин, пламенный вам рок, привет». Привет, Дмитрий. Из Нижнего Тагила. Вау, привет, Нижний Тагил. С днем енотиков, они такие милые шалунишки. Огромный вам респект за возвращение в эфир Five Finger Death Punch. Айван Муди, крутой чел, всем добра. Не спорю, да, спасибо большое. Эльмира пишет: «Мне стало так смешно, когда вы сказали про бидон». И вот прислала статистику. Оказывается, да, в России есть дети с редким именем Гвидон. ЗАГСы периодически регистрируют новорожденных мальчиков с этим сказочным именем. Мальчики вырастут, я так понимаю, сказочными идиотами с таким именем. И вот это имя ассоциируется с персонажем сказки Александра Пушкина, сказка о царе не Гвидоне, а Салтане. Ну, Салтанов тоже много, кстати, у нас в Убере особенно. Примеры регистрации имени в регионах. Московская область в 2024 году органы ЗАГС зафиксировали имя Гвидон в списке самых редких и необычных имен, которыми родители назвали новорожденных мальчиков. Ставрополь ЗАГС также фиксировал рождение детей с именем Гвидон.

0: он. Боже, что с этими родителями не так? Что у них с головой? Намучится же пацан в... Не знаю. Это как ребеночек родился. Поздравляю, как назвали. Наташа. Красивое имя, да? Только намучится с ним в жизни пацан.
1: Это музыка «Максимум».

Самое время будить Билли Джо Армстронга, потому что сентябрь закончился. Wake me up when September ends. Сегодня мы говорим о случаях, когда нам не стыдно, и мы даже это делали с гордостью, рассказывали кому-то о своих неудачах или об эпических фейлах каких-то. Может быть, когда такая была неудача, о которой не стыдно рассказать. Вадим Дроздов пишет: раньше на свиданиях с девушками всегда рассказывал, как я на ходу на скорости 80 км в час с пассажирского сиденья легковушки попал пустой пивной бутылкой внутрь маленькой урны на остановке. Это чистая правда. Почему-то почти никто, никого это не восхищало. Ну, девушек это точно не восхитит, а вот я восхищен, если честно, потому что я представляю, каково это на скорости 80 км. Конечно, 99% было за то, что бутылка разобьется, и это не гуд, но то, что вот получилось, и ты попал в урну, это круто. Респектули. Юрий пишет: Кость, привет. Пишет тебе Юрик. Передай, пожалуйста, привет Бехе и Вахе. Много не пейте. Минздрав устал предупреждать. Ро пишет: у-у-у, Костя, вот это ты бодрого раздал в начале часа. Я ж помолодел и захотел раздать рок-н-ролла. Доброго вечера, твой радиосын. Здравствуй, дорогой. Рад видеть от тебя. Но в двух предложениях подряд слово «раздал». Что? То с твоим словарным запасом, сынуля. Дмитрий Громаковский пишет из Нижнего Тагила: благодарю за то, что прочитали в эфире. Да не за что, я что для этого. Дэнни Макс пишет нам: привет, попалась сейчас, хорошего эфира. Прислал фотку автомобиля с номерным знаком, аккуратненько упакованным в рамочку «Радио Максимум». Гвидон Феклович, причем тут Феклович, ну или Салтанович. Да, Гвидон Салтанович нормально подходит. Салтанович, прикольно, да. Евгений пишет: Костя, спасибо огромное, песню нашел, теперь кайфую, низкий тебе поклон и хорошего эфира. А не за что, Евгений у нас писал еще 25 числа, то есть до выходных, кажется, он писал. Константин, добрый вечер. В начале года часто на вашей радиостанции часто крутили мощный трек Кори Тейлора. Подскажи, пожалуйста, название трека. Пытаюсь его найти, не получается. Название забыл. Очень хочу найти этот трек. Я подсказал. Трек назывался Beyond. Очень, ну, пишется Beyond, но читается Beyond. Да, не читается на конце. И очень крутой трек, реально. Ну вот пишет, что спасибо огромное, песню нашел, теперь кайфую. Низкий поклон, хорошего эфира. Всегда, пожалуйста, Евгений. Опять же, Надежда пишет: каждый раз думала утром.

0: Не для эфира. Так, был кот и кошка. А, кот Гаш и кошка Белочка. Я пишу два имени. Да, каждый раз я утром думал, кто же ко мне придет. Почти всегда приходила Белочка, занавес. Но я пишу, зависит от того, что было вечером. Пишет, не будем о моей жаркой молодости. Кот Гвидон может резко сменить имя, если напаскудит. Ну, должна была написать, если вы понимаете, о чем я. Если кот Гвидон напаскудит, он становится котом-паскудом. То есть был кот Гвидон, стал кот-паскуд. Она пишет, почти угадал, только на Г или К. Так, это значит, кот-паскуд на Г или К. Это кот Гаскуд или кот Каскуд. Кот или К на Г или К. Год. Год паскуд. А, смешно, да. Год. Ну, вы знаете, кто такие готы, да? Если бы у гота была кличка. Год паскуд. Класс. После короткой рекламы Франц Фердинанд и свежий от Никелбэк.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
3: Я волнуюсь обо всем. Как ребенок в школе? Как дела у мужа? Я устала тревожиться за всех. Но мне самой нужна опора. Тенатен – моя внутренняя опора при тревоге и стрессе.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Nescafe Gold. Растворимый 170-220 граммов, 549 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
9: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. УГРН 125-770-015-56-68. Москва. Улица Тимурова, фронт 11. Акции с 21 по 26 октября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
10: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфорт и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
12: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
13: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
14: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
15: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
16: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
17: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Nickelback, Кости для ворон, Bones for the Crows. 19:34, точное московское время. Надежда пишет: я вообще lucky loser конкретный. Общалась с такими дураками по молодости. Время прошло впустую. Зато сейчас кайфую от окружения. Сегодня тема вечернего шоу «Полезно Михайлов» — это какими своими неудачами и фейлами, какими факапами вы искренне гордитесь и хвастаетесь перед окружающими. То есть есть ли у вас такие неудачи, которыми можно гордиться? Алексей пишет: доброго, Константин Саныч. Привет, Алексей. По теме нет ничего интересного, но услышал в эфире «Тагил». Пишу вам из Нижнего Тагила. И вспоминаю героя Миши Галустяна с криком «Тагил». Всем привет и максимального эфира. Да, спасибо большое. Спасибо. Да, вот, кстати, Миша Галустян как-то вот кричал «Тагил», да, и у нас принято считать, что туристы из Тагила на курортах прыгают в бассейн с громким воплем «Тагил!». Но нет, вот Владимир, Дмитрий Громаковский, который написал из Тагила первое сообщение, пишет: «Привет из Нижнего Тагила». И дальше вообще совершенный разрыв шаблонов. Не та фраза, которая должна была прийти из Нижнего Тагила. «С днем енотиков, они такие милые шалунишки». Огромный вам респект за возвращение в эфир Five Finger Death Punch. Ну и дальше там по-тагильски, нормально по-рокерски, но про енотиков, конечно, Дима загнул. Ну что, прикольно. После короткой рекламы Трэвис, эпичная баллада 30 Seconds to Mars, одна из моих любимых песен. И потом премьера

0: Трек от Kings of Leon, не пропустите.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Празднуем день рождения Риф Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Риф Гош.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8499 579 77 99.

0: 30 Seconds to Mars, Closer to the Edge.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Обещанная премьера американской рок-группы Kings of Leon вчера выпустила трек Cold Blue Dawn. Холодный голубой рассвет. В качестве второго сингла с грядущего 10.

5-го студийного альбома, который будет называться «Oh My Beloved». «О мой возлюбленный». Релиз альбома запланирован на 6 ноября 2026 года на лейбле Love Tap Records. Cold Blue Dawn — это созерцательная баллада с блюзовыми оттенками, ну или такой классический, такой немножко кантри-рок или фолк-рок. Такой спокойный фолк-рок. Наверное, так. Ну, в общем, фиг его знает, короче, спокойная песня. Очень приятная такая. На первый взгляд вообще никакая. А какая песня? Как вам, какая новая песня у Kings of Leon? Никакая. Да не, ну на первый взгляд. Со второго раза лучше. А после просмотра клипа вообще хорошо стало. Прямо очень хорошо. Да, вот такая спокойная баллада. Фронтмен Калеб Фолуэлл в тексте размышляет о том, как природа и ландшафты формируют наше восприятие, воспоминания и личный опыт. В песне затрагиваются темы мечтаний, реальности рок-н-ролльного образа жизни по сравнению с ожиданием. Ну вот, романтика рок-н-ролла, да, вот это вот все в прошлом. На самом деле, сейчас уже никакой романтики в рок-н-ролле нет. Посидели в студии, записали, потом полетели куда-нибудь на гастроли. С самолета сразу... Я знаю, о чем говорю, потому что некоторые музыканты с самолета сразу прилетали к нам, приезжали к нам на интервью, на радио, потом ехали на площадку, чекались, потом только заселялись в гостиницу, там в лучшем случае спали, может, там полчасика, а перелет на минуточку межконтинентальный зачастую. Потом спали полчасика, потом на площадку, если еще и meet and greet, вот это вот мясо-жадность, шучу, ну там, в общем, автограф-сессия вот эта вот, то еще раньше, перед концертом, надо было приехать, представляете? Потом концерт, а потом, возможно, после концерта, ну там вот это вот рок-н-ролл, там вот этот телевизор выбросить из номера гостиничного, это все в прошлом. А сейчас после концерта иной раз прямо в самолет обратно и куда-нибудь еще упилили. Представляете, вот вам романтика рок-н-ролла сейчас. Никакой романтики. Все осталось в прошлом. Ну вот, в теме затрагивается как раз тема мечтаний, реальности рок-н-ролльного образа жизни, расставаний, важности ценить моменты. И еще очень важно, сопровождающее музыкальное видео стало настоящим прорывом в индустрии. Оно создано в сотрудничестве с The Weather Channel и со снимками из космоса НАСА. Ну, я вряд ли у меня получится все это вот вам передать. Просто посмотрите клип. Но сначала рекомендую послушать. Просто воспримите эту песню на уши, а потом подключите глазоньки свои максимальные. Премьера на радио «Максимум» Kings of Leon. Cold Blue Dawn.

0: премьера на Радио Максимум, Kings of Leon, Cold Blue Dawn. Спокойная песенка, немножко приконтрёванная, немножко прифолк, рок-н-ролленная. Ну, такая. Думаю, к ней можно будет привыкнуть. Одно я сейчас точно понял. Если кто-то при мне задумает спеть ее в караоке, в него точно захочется кинуть чайник.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Мобискар автостекло заменит быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменит быстро и легко.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого, откуда это небесное тело?
3: Из нашего фитнес-центра.
4: А этот маленький спутник?
5: Из нашей школы.
4: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
5: Мы в ресторан.
4: Тогда начинаю отсчет. 10.
6: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Дон строит проектную декларацию на наш.дом.рф.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8.

0: Джо Кири, красавчик из «Очень странных дел» and «The Beginning». В следующем часе достанем из коробки в виде сердца суперхит от Нирваны «Heart-Shaped Box». С австралийцами ACDC поговорим о денежке «Money Talks». Том Морелло, Зак де ля Роча, Rage Against the Machine, Sleep Now in the Fire. И свежие линки Up from the Bottom. Дальше больше.
1: В Москве 8 часов вечера.

0: Сантана и Роб Томас, Smooth. Без криминала. 2:07, точное московское время. Сегодня вы рассказываете, какими своими неудачами и фейлами вы искренне гордитесь и хвастаетесь перед окружающими. Пишет нам Алексей Коростелкин. У меня два таких. В 2022 я на своем Kia Ceed случайно стукнул на парковке Toyota Camry. А ее хозяином оказался руководитель в одной крупной организации, где я потом практику от универа прошел. Плюс у него есть хорошие связи с правоохранительных органах, ну и меня благодаря этому теперь тоже. Недавно у меня на этой же Kia, это второй случай, я так понимаю, второй повод гордиться, на этой же Kia неожиданно пошел по бороде выхлоп. В выходные буду разбираться, что и как. Зато звук теперь как на Ford Mustang с V8. Сочный, красивый. Ну, кстати, Ford Mustang V8, да, действительно сочный, красивый, как и некоторые muscle car, такие как Dodge Challenger или Charger тоже. Хорошо. Camry уши тоже, комарики иногда хорошо так урчат, приятно. Но это без перебора, это действительно в машине урчит сила под капотом. V8, прямо это очень круто. Я вот единственное не понимаю людей, которые делают себе совсем уж распрямленный выхлоп, а еще и какую-нибудь шумелку туда ставят, чтобы его тачка пухала вообще в радиусе 3 кварталов. Вот зачем это надо? Для того, чтобы все обернулись и посмотрели? Вот серьезно? Вот этим привлекать внимание? Ну да, все обернутся, посмотрят, и все подумают одно и то же, что у владельца тачки маленький член.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. По будням с 7 до 11 на Радио Максимум. Утреннее шоу. Самое музыкальное.
2: Плагиат.
3: Плагиат, вообще. А что такое?
2: А уже не поймать.
3: А что ты им сделаешь?
1: Самое супергеройское.
2: Вот Чаки Бой гоняет Человека-паука так.
3: Да, я гоняю его по крышам, как голубя.
1: Самое романтичное.
3: Сегодня-то у нас, ребята.
4: Сегодня я тебя поцеловал.
1: Самое гастрономическое.
3: Не, ну я считаю, что в этой нашей непростой, да, российской жизни, да, икра всегда должна,
4: да,
3: быть.
4: Да.
5: Что наша жизнь? Икра!
1: Самое-самое утреннее шоу. Чак и Шуманский.

0: Nirvana Heart-Shaped Box. Коробка в виде сердца. Сегодня мы рассказываем о случаях своих неудач, которыми мы с гордостью делимся, вернее, которыми мы с гордостью делимся с окружающими. Мария Самарина пишет: «Привет, Костя, в 2006-м не поступила на бюджет филфака МПГУ. Маме пришлось оплатить мой первый год обучения, зато я попала в прекрасную третью группу православных, в кавычках. Там был микс из провинциалов и платников-москвичей. Через год сдала на бюджет, а благодаря провалу училась с крутыми ребятами. Привет первакам 2006-го, 20 лет в этом году. Эфир просто огнище. Спасибо большое, Мария. Думаю, что кто-то услышал твой приветик». Александр пишет: «Костя, здорово! Привет, Александр! Отличного эфира! Спасибо большое! Был опыт такой, 7 лет потратил на развитие фирмы товарища, все начиналось супер, спустя 7 лет фирма накрылась. Сначала было сложно с этим смириться, 7 лет впустую, подведя итоги, понял, что получил взамен. Познакомился с замечательными людьми. Один из них – доктор технических наук, который обучил меня 3D-моделированию. Сейчас свое дело моделирую и создаю. Все супер!»
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Это реклама AC/DC.
1: Реклама.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с «Альфа-масштабом» по всей России. «Альфа-банк» – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
7: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
8: Он мой номер один, моя половина.
9: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
10: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк Онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере 13% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
11: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца октября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
13: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
12: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-9.

0: Вот это именно вещь я в душе пою уже который день. Мьюз, Night Shift, Superstar.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Суперзвезда ночной смены, я так понимаю, дословно, если переводить. DM пишет по теме, а тема у нас сегодня — это наши факапы, которыми мы гордимся. Или какие-то неудачи, или какие-то промахи какие-то, о которых не стыдно рассказать. DM пишет: «Привет, Костя, радиослушатель. Здорово. Делюсь своей историей. Как-то сидели мы в баре после сноубордических катаний и в какой-то момент решили переместиться в другой бар. Естественно, мы делали это на сноубордах. Все доехали успешно, но я потерял равновесие, завалился на ограничительную сетку, расположенную по краям склона. Пытаясь не упасть в грязь, в снег лицом и удержаться на ногах, я барахтался, как жирная куропатка или как рыба, попавшая в сети. В итоге завалился на склон, кое-как поднялся, подъехал к друзьям, еле сдерживающим смех». Смешная картина. Сноубордист, барахтающийся в сетях. Макс пишет: «Привет, Костян». «Здорово, Макс. Я вчера впечатлительный эффект сделал дома». Эки у тебя слог, Макс. «Я вчера впечатлительный эффект сделал дома. Распаковывал сырок, из рук он выпал. У меня несколько раз, как футбольный мяч, на ноге подпрыгнул. В итоге отскочил прямо на стол в тарелку. Естественно, я помыл его и положил обратно в холодильник, так как достал не тот». Смешно. Макс Ксам пишет вот так вот. Макс Сам такой. Или Макс Хам. Нет, Макс Ксам. «Как-то раз не соблюл технику безопасности, работал на Рейсмус и отрубил себе палец. Сразу найти не смог, нашел на следующий день. Очень радовался. Хотел залить эпоксидной смолой на

0: носить на шее. Прости. Почему это так страшно и так смешно? Дальше хуже. В итоге палец съела моя собака.
1: Радио Максимум.
0: Простите, пожалуйста. Нехорошо, смеяться было. Да, действительно, очень, очень соболезную. Но, блин, это очень смешно. Fall Out Boy.
2: What's up, I'm Joe.
3: And I'm Pete from a band called Fall Out Boy.
2: And you're listening to Maximum Radio.
3: Keep rocking out.
0: Yeah. Главный каверочек на джексоновскую Beat It.

0: Pink, Just Like a Pill.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 20:39, точно московское. На рейсе из Москвы в Ухань бортпроводники China Southern Airlines нашли универсальный способ объяснить пассажирам, что сегодня на ужин. Чтобы не мучиться с переводом курицы или говядины, экипаж просто показывал рисунки с коровой и курицей. Причем языковой барьер считается теперь официально преодоленным. Но я смотрю видосик. Не просто там какие-то заготовленные заранее карточки, просто от руки нарисовали, как могли. Корову и курицу. Получилось так себе. На самом деле просто на листочке. Корова му. Сарамарабу. Да. Конечно, забавно. Россия и Беларусь договорились построить высокоскоростную магистраль Москва-Минск. Дорога займет около 3 часов. Будет ездить прям красивый поезд такой прямо. Прям поезд флэш. Протяженность дороги составит 700 километров. Время в пути сократится с нынешних 7 часов до 3. Офигенно. Очень круто. Красная кнопка против мошенников появится на госуслугах до конца 2026 года. Она позволит людям, которые столкнулись с обманщиками, временно одним нажатием кнопки заблокировать важные онлайн-операции. Так злоумышленники не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить его пароли. Сейчас к сервису подключаются банки, операторы связи. Когда все придут к единому электронному консенсусу, эту кнопку запустят. И я думаю, что кнопка обезопасит многих граждан, даже тех, которые попались. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция больше не признают российские 5-летние загранпаспорта без биометрии. Въезд по этому типу документов закрыт уже в 15 странах Шенгена. Да пожалуйста. Да пожалуйста. Сезон фонтанов. Я чуть не сказал. Собян фонтанов.

0: Сейчас поймете, почему. Сезон фонтанов в Москве завершился, сообщил Сергей Собянин. Спасибо вам, Сергей Семенович, за наше прекрасное лето и за красивые фонтаны. Жалко, но что ж делать? Зато как мы обрадуемся весной, которая уже не за горами, надо сказать, как пел Юрий Лоза великий. Девочка весна с длинными ногами спит себе спокойным сном. И ждет, и ждет, и ждет, и ждет. И в Москве начали поэтапно включать отопление. Процесс займет несколько дней. Сначала тепло подадут в детские сады, школы и больницы. Затем в жилые дома, офисы, магазины и на предприятия. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. В последнюю очередь отопление включат в студии «Радио Максимум», потому что у нас и так жаришка.
1: «Радио Максимум».
0: Нашу вечернюю мус-программу продолжает «Пласибо». «Every you, every me».

0: Bad Omens, Just Pretend. Так, да, это Радио Максимум, это мы знаем, да, спасибо большое. Где мучка-то моя? Кто мучку украл? Вот она, пошла, родимая. Говорим сегодня про какие-то неудачи и фейлы, которыми мы искренне гордимся и хвастаемся перед окружающими нас людьми. Так, где у нас тут Чон? Алекс Ам или Алекс А.М. пишет. Наши вам. Здорово, Алекс. Была у меня ВАЗ-2104 когда-то, лет 20 назад. Выхожу с работы, нет машины. А там и сигналки-то не было. Звоню в милицию, украли, говорю. Через несколько минут звонок. Не ваше там у магазина стоит? Ёпрст, тот вспомнил. Заехал в магаз, вышел из него и дошел до работы пешком. У нас все недалеко. Потом еще пришлось идти в милицию писать отказ. Вспоминаю и ржу. А вообще не боюсь смеяться над собой, а над подобным с другими никогда не злорадствую. С кем не бывает. Сейчас многие на память жалуются после ковида, а я им обычно: не гордись, не ты один такой. Да, между прочим, после ковида, я знаю, многие мои студенты по технике речи жалуются, что пропадает память на какие-то очень простые слова. То есть видит человек стол, хочет сказать стол, а слово стол пропало из головы. Я такой: ну, поставь кружку на этот... Короче, ну ты понял. И представляете, простые слова какие-то. Просто у людей после ковида такая побочка интересная. Ну ничего хорошего в этом нет, конечно. И тоже не повод для смеха. Но вот я 3 раза, кстати, ковидом болел. 2:51. Вы слушаете радио... Это... Как его?
1: Максимум.
0: А, спасибо, мужик.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.

0: Реклама.
1: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
2: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте, вероятных получений на
0: «Глобус.ру». «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Линкин Парк на Радио Максимум, Up From The Bottom. Сегодня говорили про какие-то наши достижения, которыми мы гордимся, но сомнительные достижения, которыми мы гордимся. Так, NGMNR, вот такой вот ник у человека, написал: приветики, пистолетики из глубинки. И Радио Максимум слушаю беспрерывно, хотя не все понимают, что я слушаю, но многим нравится. Эпично. Даже очень. Да, эпичненько. Ну чё, друзья, время позднее. Чувствуете, к чему веду? Дальше у меня будет меньше, музыки будет больше, это круто. Потому что музыка у нас не простая, а максимально крутая. Вот, например, в следующем часе вы услышите 5-минутный кайф от РХЧП, Californication. Бон Джови пожелает вам have a nice day. Как говорится, лучше поздно, чем Nickelback. Дерасмус поразмышляет, каково бы нам жилось в мире без вас, наши дорогие слушатели.

0: Привет, носом за рулем. Wake up calling. А также Shinedown, Rammstein, Stereophonics, Nothing But Thieves и не только. Дальше больше, а я поехал. До завтра.
1: В Москве 9 часов вечера.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: Реклама.
1: Он мой номер один, моя половина.
2: Для моей машины раздел «Авто» в Сбере.
3: Все для автолюбителей уже есть в Сбербанк онлайн. Оплачивайте мойки, ТО, страховки и другие сервисы с кэшбэком до 15%. Бонусами спасибо в разделе «Авто». Начисление бонусов в размере до 15% доступно участникам программы «Сбер Спасибо». Подробнее об акции на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-77-00-13-21-95. Москва, 6+. Генеральная лицензия Банка России номер 1481 от 11 августа 2015 года.
4: Переход на новый онлайн-офис кажется тяжелым? Переезд – подъемная задача. Если это Яндекс.360, где есть почта, диск, документы и телемост, подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
5: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-015-56-68. Москва, улица Тимирова, 11. Акция действует с 1 по 26 октября 2026 года. Руби на 360.yandex.ru/business0+.
6: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40-0+.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-02-536-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
3: Любимая, там дождь. Возьми такси.
2: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
4: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
5: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Three Doors Down на радио Максимум. В 2000 году Three Doors Down выпустили свой дебютный альбом «The Better Life» или «Лучшая жизнь». А тремя годами позже музыканты основали одноименный благотворительный фонд «The Better Life Foundation». Его цель – обеспечить ту самую лучшую жизнь как можно большему количеству детей, особенно тем, кто нуждается в еде, жилье и медицинской помощи. Например, в 2006 году фонд собрал почти $1 миллион на помощь пострадавшим от урагана Катрина в родном для группы штате Миссисипи. В свою очередь, сами Three Doors Down каждый год проводили благотворительные фестивали для сбора средств. Там вместе с ними выступали другие коллективы уровня Lynyrd Skynyrd, Shinedown и Alter Bridge. А уникальные рок-музыкальные и спортивные артефакты уходили с молотка на аукционе. Так в разные годы на фестивале можно было стать обладателем гитары Пола Стэнли с прощального тура группы Kiss или заполучить доступ в VIP-ложу знаменитого автогонщика NASCAR Дейла Эрнхарда-младшего. Three Doors Down. Every time you go.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: сказано на максимум. Фредди Меркьюри, Куин.
1: Счастье не купишь, но деньги могут помочь его обрести.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке. Максимум радио.

0: Сколько фоточек с листьями тебя заставит сделать твоя вторая половинка?
1: Сколько времени надо твоей печени, чтобы восстановиться после отпуска?
0: Сколько витамина D тебе нужно для счастья?
1: Ответ один.
2: Максимум! Максимум!
3: Максимум!
4: Да!

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Новое. Royal Blood. 10 over 10.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».